Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Соцсети.
1: Страх одиночества не позволяет встретить настоящую любовь. Канадские ученые провели масштабные исследования и выяснили, что люди, которые начинают искать романтические отношения и желание настоящей близости, а не из-за давления общества, чаще находят пару. Оказалось, что те, кто ищет отношения из-за страха быть одиноким, чаще всего не могут построить серьезные отношения, поскольку они испытывают тревожную привязанность и неуверенность в себе, что приводит к очередным разочарованиям. По словам ученых, секрет обретения настоящей любви заключается в честном желании быть с кем-то ради построения совместного будущего. Именно такая внутренняя мотивация позволяет встретить свою любовь. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Дави везде хит на радио Хит FM. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит FM день подарков. Подробности на hitfm.ru.
1: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: сказано немало слов, однако действительно ли это полезно? На этот вопрос попытались ответить немецкие ученые, которые в течение 2 недель проводили эксперимент на 140 добровольцах. Сначала исследователи оценивали их качество сна без ароматерапии. А затем эксперимент повторили, но на этот раз участники спали со специальным устройством, которое подавало в их нос запахи лаурина, апельсинового запаха и один специально созданный для экспериментов. В итоге результаты показали, что аромат апельсина действительно положительно влияет на сон и общее самочувствие. А вот остальные запахи, наоборот, ухудшают состояние здоровья. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Открытие. Пользователи соцсети любят делиться результатами своих спортивных тренировок с подписчиками. Кто-то пытается таким образом собрать и монетизировать аудиторию, другим просто хочется мотивировать окружающих, но, как показало недавнее масштабное исследование международной команды ученых, жизнеутверждающие ролики о фитнесе и тренировках могут приносить вред самооценке и привести к росту угнетающих сравнений. В основном это касается молодой аудитории в возрасте до 33-35 лет. Зато с увеличением возраста подобные публикации могут в самом деле мотивировать заняться собой. Имейте в виду. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Тур Моторус».
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Ни одно лето не обходится без стаканчика пломбира, который вкуснее всего есть в жару. Тем временем столичные медики напомнили, сколько порций мороженого в день можно съедать без опаски. По словам экспертов, людям, которые не следят за весом, можно позволить в день до 300 граммов мороженого. То есть максимум 2-3 стаканчика пломбира. А тем, кто следит за питанием, эксперты рекомендуют съедать по одной порции мороженого в день. И не забывайте, что в любимом десерте много калорий и сахара. А потому в день мороженого лучше убрать из рациона шоколад и другие сладости. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит-ФМ. 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будет Алиша» и радио «Хит-ФМ».
1: Доброе утро, страна! Сегодня у нас четверг, 23 июля. Грустненько немножко. Все-таки уже середина лета давно была, и уже скоро окончание его.
0: А что это ты с плохих сразу эмоций начинаешь? Наоборот, радоваться. Скоро зима, снег.
1: Скоро Новый год.
0: Кстати, сидит тут, как ерничает. Знаете, что она, значит, уже к Новому году готовится? Вчера сидит такая, я уже вот то-то-то-то-то-то-то.
1: Да-да-да, ну, на самом деле, я всегда планирую сильно на будущее. Мне кажется...
0: Мы помним, что ты за 4 часа в аэропорт приезжаешь.
1: Да-да-да-да. Мне кажется, это полезно, особенно если ты знаешь, что ты хочешь. И знаешь, как ты это хочешь делать. Так вот, сегодня есть праздники, дорогие наши любимые. Можно отметить, уверенно, ну, 80% наших слушателей относятся к этой категории людей. День дачника. Сегодня отмечается. Вы представляете?
0: Ну, почему я сегодня? Я должен быть в пятницу где-то, начиная с обеда.
1: Я надеюсь, что у вас есть дача. Это замечательное, прекрасное, где можно почилить, где можно картошку посадить, ну и так далее. У тебя есть?
0: Дача у меня? Да. Я же каждый выходный на дачу. Я же, ты что, забыла, что ли?
1: Да.
0: Каждые выходные на дачу у меня
1: что
0: такое особенное.
1: Что ты больше всего любишь
0: там
1: делать
0: бассейн.
1: На даче?
0: У меня нет дачи.
1: Я знаю, но можешь фантазию включить?
0: Что люблю? Спать, что я там люблю делать?
1: Ну, вот, да.
0: Я люблю там ничего не делать, вот что я люблю
1: делать. И все дачники такие охнули, ахали, сделали... И говорит, сразу видно, у него дачи нет.
0: Есть люди, которые там любят ковыряться, огородики и прочее. Да на здоровье, пожалуйста, ребята. Я только за. Я просто другой человек. Вот
1: я люблю баню и люблю вот эти вечерние дачные посиделки. В общем, всех дачников мы поздравляем с праздником!
0: С праздником, с дачным праздником.
1: Да, что у нас в этом часе?
0: Так, буду ябедничать на зумеров.
1: Все, у тебя что-то с ним, что ты к ним...
0: Это не я, это ленты новостей, я просто лишь заголовки делаю.
1: Что не день, то какие-то жалобы.
0: Ну смотри, справедливости ради, вот а часть зумеров, значит, на них можно ябедничать, а другая часть, ну это уже такие более постарше студентики, они молодцы. Я про них тоже расскажу в этом часе, они гениальную штуку придумали. Вот, Двига Лопес будет в этом часе, наш физкульт-минутка, чтобы всегда быть как зумеры молодыми.
1: Это да.
0: Вот, и IQ Battle, чтобы не мыслить как зумеры, а развиваться сильнее и мощнее. В этом часе будет. Разыграем наши крутые призы в этой игрушке.
1: Прекрасные планы. Адамов, Терешкова здесь, на месте. Всем доброе утро.

0: 7.07 в Москве. Всем приветики.
1: Значит, смотрите, от лица всех директоров компаний и HR-ов я сейчас хочу собрать всех родителей зумеров. Вот это родительское собрание. Ну? И сейчас я буду жаловаться. Ну, я, не то чтобы я лично жалуюсь, я жалуюсь от лица. Вот. Большинство зумеров только делает вид, что работает. Ну, мы это и так знали. Вот. Главный инструмент почти всех молодых сотрудников — постоянно шевелить мышкой, чтобы поддерживать статус в работе.
0: Серьезно?
1: Вот, чтобы компьютер в спящий режим не ушел. В среднем на имитацию занятости уходит около 5 часов в неделю.
0: Ужас.
1: И 33 рабочих дня в год так-то.
0: А дела-то не идут?
1: Вот, а мы такие сидим, думаем, а что это у нас кофейня плохо работает, а оказывается, он мышкой шевелит. У нас компьютера даже нет, он мышкой шевелит.
0: Ну, знаешь, мне кажется, зря все на зумерах. Ну, я вспоминаю свою юность, точно так же развлекались.
1: Да, интересно, в какой момент ты точно так же развлекалась? В твоей юности, когда ты видела мышку, ты восхищалась этим человеком, потому
0: Смотри,
1: что компьютеры только появились.
0: Ну, я не сама делала, я-то была прилежным работничком. Я наблюдала, как это делали другие. Были такие сотрудники.
1: Были такие компании, которые говорили при приеме на работу, говорили: у нас есть персональный компьютер. И ты такая: я бегу к вам работать.
0: И дружелюбная атмосфера.
1: И молодой коллектив. И ты приходишь, значит, там тебя вот эти взрослые тети...
0: Самый молодой ты.
1: Да, и они тебя ненавидят с плюшками и чаем.
2: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце.

0: сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+. Вернем на

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3.890.000 рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум. Без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды пересдачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
3: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатывай мышцы. Прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 14 минут в Москве. Вы говорите физкульт. Мы говорим, мама сказала незнакомым не открывать.
2: Мама сказала, что надо тренироваться, чтобы быть в форме и хорошо себя чувствовать. Итак, зарядка наша начинается. Делаем сегодня упражнение «Задорный пресс». Ложимся на спину, поднимаем ноги так, чтобы голени были параллельно полу. Напрягаем мышцы пресса и на выдохе подталкиваем таз вверх. Вот. Mm-hmm. В конце, в точке максимального отрыва, фиксируемся на 1-2 секунды и делаем хлопок. Mm-hmm. Затем в исходное положение.
1: Ну,
2: то есть мы скручиваемся, понимаешь, да? Мы скручиваемся, поднимаемся вверх и делаем хлопок.
1: Ножки должны хаотично вот так вот болтаться.
2: Как у тебя? Что делать, да.
1: Нет, просто я к тому, чтобы понимать, как хлопать. Аплодировать своей фигуре вот это вот.
2: Слушай, хлопок нужен на самом деле для того, чтобы ты как можно лучше скручивался. Чтобы как раз пресс, он же будет работать именно в скручивании.
1: Ну, я же говорю, ты аплодируешь своим возможностям.
2: Да,
1: смотрите.
2: Это да.
1: Зайдите в Messenger Max, у нас есть группа Hit FM, там можно посмотреть, как сделать это упражнение. Вот, есть еще группа Hit FM ВКонтакте, там тоже мы выкладываем видео с Двигай Лопес, можно посмотреть, как делать это все. Вот, ну и не забывайте, напоминаю каждый раз про радиостанцию Двигай Лопес, онлайн-радиостанция, в которой всегда подборка самой крутой музыки для тренировок. Самые танцевальные хиты все там находятся. Один из них прямо сейчас для вас.
2: Зарядка начинается.

0: Раньше где были самые лучшие тусовки? У нас в клубе. А теперь где? У Тедди Свимса.
1: Я хотел сказать, судя по геолокациям, в Москве, в Шереметьево.
0: У Тедди Свимса.
1: У Тедди Свимса вообще великий человек.
0: Я уверена, что там есть целый набор инструментов.
1: Ты, кстати...
0: Если к нему приехать в гости.
1: Ты, кстати, знала, что Тедди Свимс... Ты помнишь, да, как он выглядит?
0: Ну, конечно.
1: Вот, если кто не в курсе, Тедди Свимс — это такой большой человек, весь татуированный.
0: Да.
1: Достаточно забавно одевающийся.
0: Бородатый.
1: Да, бородатый, рыжий борода такая, лысый. Вот, он раньше был футболистом.
0: Что?
1: Да-да-да, он занимался футболом профессионально.
0: Ну, Адамов, как истинный фанат, знает об артисте.
1: Да, я тебе больше даже скажу. Он, почему мне еще нравится, он в свое творчество, когда я его там впервые вообще услышал, он еще даже вообще к этой музыке отношения не имел. Он кавера делал и в разных стилях пробовал себя. И вот, пожалуйста, нашел свой вообще фантастический артист. Люблю безумно.
0: Ну, и это понятно. Есть за что. Наши слушатели, кстати, когда играют в игру «Спойлеры. Все звезды», тоже узнают много всего нового, интересного про звезд, а эту игрушку можно получить только в одном случае.
1: Выиграть в играх.
0: Да, конечно.
1: Ну, это хочешь разыграть игру «Спойлер. Все звезды» в IQ Battle?
0: А почему бы и нет?
1: Хорошо, ребята, давайте попробуем. Звоните к нам в студию. Звездочка 107.4. Это короткий номер для звонков с мобильных телефонов. Как обычно, нужны два слушателя. Поэтому прямо сейчас берите телефон и звоните скорее.

0: 7.32 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Алексей Ангарск. Леха, здравствуй.
0: Привет.
2: Здравствуй.
1: Леш, вот скажи, пожалуйста, мне вот очень интересно, вот ты когда вот приходишь, ты в офисе работаешь или нет?
2: Нет, я по интернету, получается,
1: Короче, удаленно.
2: Восстанавливаю интернет, у кого не работает, по всему городу.
1: Понятно, у тебя передвижная
0: какой
1: работа.
0: Какой полезный человек.
1: Вот, кстати, Леша чаще всех других сталкивается с охранниками всяческими. В офисах.
2: Да.
1: Скажи, пожалуйста. Они к тебе дружелюбны или всегда вот эти вот, знаешь, такие важные такой, усатый? Важный, типа.
2: Не, тогда как бывает важный, что надо, что пришел, там начинается.
1: Ты такой, если я сейчас уйду, у тебя интернета не будет, будешь свой маджонг разбирать. Без интернета.
0: Да.
1: Молодец.
0: Все-таки Алексей молодец, да.
1: Не, классная работа, Лехи. Саш, привет. Это Саша. Саша у нас из города Кингисепп. Это Ленинградская область. Саша.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Саш. Слушай, я тебе скажу честно, мы возмущены.
0: Мы тебе завидуем.
1: Мы открыли сейчас на карте этот город, потому что мы не знали про него. Вот. А что вы не говорите на всю планету, что там так красиво? Или это картинки?
3: Потому что раньше все было по-другому. Просто инвестиции с Владимиром Владимировичем не только...
1: Не, подожди.
0: То есть это недавно, что ли, он таким красивым стал?
3: 20 с хвостиком лет, на 1900 какого-то года первый угольный терминал построили китайцы. Соответственно, пошло дело.
1: Подожди.
3: Частей и заказчиков.
1: Я вот смотрел достопримечательности. Музей там у вас старый какой-то исторический, красивое здание, старинное такое. У вас очень много старинных зданий.
3: Потому что
1: отреставрировали?
3: Александр Македонский, когда, соответственно... Невский.
0: Ага.
3: Защищал берега Руси. Ага. Вот. В 1384, насколько не изменяет память, в году, соответственно, губерния, да, там...
1: Ну, мы поняли, в общем.
0: Слушай, Сань.
3: Вот. А революция, когда пришла, и назвали в честь Виктора Кингисеппа.
1: Супер.
0: Сань, ты нам зубы не заговаривай. Это все, конечно, интересно.
1: Ты готовь хлеб и соль. Мы едем. Мы реально решили приехать.
0: Нам понравился город.
1: Давайте поиграем.
0: Дорогие участники, правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа. Делимся на команды.
1: Давай, я с Лехой.
0: Саша такой умный.
1: Саша, это просто экскурсовод.
0: Да, я к нему тогда. Вы начинаете.
1: Так, Леша, у нас с тобой все правильно. Проще сейчас. Значит, чем занимается охранник на работе?
0: Поехали.
2: Так, ковыряется в носу, блюдит по камерам, смотрит телевизор, сидит в телефоне, пинает собак, подметает, гадает сканворды.
0: Играет приставку. Спит.
1: Ругается на прихожих.
2: На прихожую.
1: На Леху ругается.
0: Сканворды разгадывает.
2: Играет в карты.
1: В домино. Чай пьет.
2: Нарды.
1: Сам с собой.
0: Да. Слушай, знаешь, если выйти во двор, всегда можно найти компанию.
1: 18 ответов.
0: Неплохо. Результат. Молодец. Саша, теперь играем мы с тобой. Внимание. Зачем девушке веер? Поехали.
3: Ну, просто изящная безделушка. Это мощное оружие, соответственно, отмахивается от мух, от комаров, закрывает стопку, чекушку от хлеба. Хлеб прикрыть. Может, она работает в разведке, подает знаки. Соответственно, далее, что она еще? Модно,
1: да.
3: Изящно.
0: Заигрывает так.
3: Бесподобно.
1: Заигрывает.
3: Что делает?
1: Заигрывает.
3: И приставку покер. Покер фейс открывается.
0: Ладно, стоп.
1: Куда тебя понесло?
0: Что-то такое интересненькое придумал.
1: Хороший результат.
0: Ну, Саня, молодец, но тут определенно побеждает.
1: Нет! Я хочу, чтобы все получили. Леша тоже молодец. Саша и Леша молодцы.
0: Ты
1: все.
0: Ты со мной споришь?
1: Я с тобой спорю.
0: Ладно, хорошо.
1: И Алексей,
0: так уж и быть.
1: И Алексей, и Саня получают от нас настольную игру. Ты что ж такое? Спойлер, все звезды.
0: Поздравляем, вы крутые.

0: Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляют АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: на радио Хит FM.
1: 7.46 в Москве. Всем доброе утро.
2: Российские студенты придумали пляжный зонт, который сам следит за солнцем. Вот это вот придумали наши.
1: Ух ты, умненький зонтик.
2: Наконец-то,
1: а
2: то он про все изобретение из Китая говорит.
1: А что, он крутится, что ли, в нужном направлении?
2: Сейчас расскажу. Студенты МФТИ сделали умный зонт, который сам поворачивается за солнцем и помогает оставаться в тени весь день.
1: Вот так вот.
2: Зонт, высота его, значит, 3 метра. Купол 2 на 2 метра. Это, кстати, большой очень. Система работает по датчику, который видит солнце. И он поворачивается. И я подумал, знаешь, это же идеальный зонт, чтобы свести с ума герцогиню, с которой ты приехал на отдых. Потому что мы, мужчины, такие: солнце, солнце, жарко. Да. А она такая: мне нужно солнышко позагорать. А тут зонт просто за тобой катается.
1: Да-да, забавно. Нет, штука хорошая, но думаю, что она будет не дешевой.
2: Цена неизвестна пока, но известно, что ребята уже вроде как получили какое-то финансирование.
1: Ты просто представь, на нашем пляже если такое установить. Это все, за него не то, что ругаться будут.
2: Но я не понимаю, подожди, мы же на пляже ходим загорать. Зачем нам зонт? Вот если дождь пошел,
1: не все ходят загорать, очень многие берегут кожу. Да. Особенно люди постарше.
2: Но вот они же не будут драться за зонт, правильно?
1: Кто знает. Ты же подходил в Таиланде к лежаку свободному, а тебе говорят: извините, его уже заняли.
2: Такие мухи. Я такой говорю: серьезно? Нет, ну, кстати, есть такое, за зонты там, я помню, дрались.
1: Тоже все,
2: да,
1: это.
2: Да, поэтому, изобретение крутое, а особенно классно для меня лично. Я прям очень радуюсь, что это придумали наши российские студенты. Молодцы.
1: Наши ребята молодцы.

0: Реклама.
1: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
2: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
1: Ха, а если ипотека не подходит?
2: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
1: И где это чудо?
2: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
1: О, спасибо, уже звоню.
3: Рассрочка предоставляется застройщиком. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Главное событие ко дню города Обнинска. Первый гастрономический фестиваль «Обнинск. Улица. Еда». С 23 июля более 20 гастрономических проектов, эксклюзивные блюда уличной еды из 12 регионов, развлечения для детей и взрослых. Поймай настроение города и проведи 4 вкусных дня лета с нами. С 23 по 26 июля. Площадка городского дворца культуры. 0+.
3: Организатор мероприятия – Агентство городского развития при поддержке администрации города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
6: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес – Калуга, Гагарина 1, телефон 54-70-79.
7: Что можно сделать с 400 тысячами рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга выгоды до 400 тысяч рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге 58-88-88.
10: Радио «Хит ФМ».

0: утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио Хит FM.
2: Будите Айлиш. Будите Айлиш на радио Хит FM.
3: 8:00 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Айлиш» и радио Хит FM. Добрейшего, бобрейшего вам всем, человеки.
4: Доброе утро. Сегодня у нас четверг, красная дорожка перед вашими глазами. Вот идите смело по ней, она красивая и яркая, привлекает внимание. А самое главное, что в конце там выходные. Осталось совсем немного нам поработать. И чтобы как-то скрасить это время, путь, давайте отметим день рождения очень крутого актера. Не знаю, мне нравится он только в одном фильме, в «Гарри Поттере».
3: Ты назови имя-то его.
4: Дэниел Рэдклифф.
3: Дэниел Рэдклифф?
4: Да.
3: Не выговоришь.
4: Рэдклифф. Денис.
3: Денис Редькин.
4: Да, именно.
3: Слушай, ну а
4: пушки... Я сейчас пересматриваю «Гарри Поттера». Какой шедевральный фильм. Фильмы там вообще столько интересного. Обожаю.
3: А пушки Акимбо, пожалуйста. Тоже достаточно... Ну, такой туповатый.
4: Серьезно, ты видел этот фильм?
3: Да, я же его поэтому и назвал.
4: Он отвратительный.
3: Веселый, мне показалось.
4: Не самый удачный. «Женщина в черном», по-моему, что-то такое. Вот неплохой фильм с ним.
3: Как бы Диня не пытался сняться в других фильмах, ты везде «Гарри Поттер».
4: Да,
3: извини,
4: да,
3: дружище.
4: Да. Это как вот «Один дома». Вот.
3: Мальчик. Да, тоже, да, совершенно верно. Если Маколей Калкин где бы не снялся, всегда будут ждать, что он будет со злодеями бороться.
4: Это точно.
3: Ладно, ребят, ну поздравляем с днем рождения.
4: Чего
3: уж, раз уж такое дело, спасибо тебе за наше детство, как говорится. Так, что я расскажу в этом части? Обсудим спонтанные покупки и орудие против них.
4: Вау.
3: Орудие.
4: Неужели? На меня сработает?
3: На тебя? Нет, потому что ты продолжаешь их делать, видимо.
4: Да.
3: Ты делаешь две вещи. Ты пользуешься вот этим орудием, причем в каких-то неимоверных размерах. Этим орудием пользуешься. И при этом все равно делаешь спонтанные покупки. Ты вообще разрушитель мифов моих.
4: Ладно. Вот.
3: И обсудим, зачем китайцы скупают дыни неспелые.
4: О, вот это любопытно.
3: Да, спонтанная
4: точно,
3: покупка.
4: Точно не для того, чтобы поесть.
3: Абсолютно. Вот. Ну и, конечно, по четвергам у нас «Мне голосовым проще», ребята. Нужны ваши голосовые сообщения в нашей крутой игре, поэтому прямо сейчас заходите к нам в мессенджер Макс в группу Hit FM, там есть задание. Выполняем его голосовым сообщением, забираем шикарный пауэрбэнк радио Hit FM.
4: Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро.

0: на радио Hit FM.
1: 8.09 в Москве. Всем приветики.
2: Итак, дамы и господа, для вас специально для вас новость. Завтрак помогает меньше тратить на спонтанные покупки. Вот так вот.
1: Ага.
2: Те, кто ест по утрам, на 50% реже покупают вещи импульсивно и меньше ведутся на скидки. Вот так, утренний прием пищи помогает контролировать эмоции и принимать взвешенные финансовые решения. Пишут нам эксперты. Фигушки, говорю я вам, как человек, который работает с человеком, который в пище приемник загружает с утра все под видом завтрака, понимаете? И при этом еще делает импульсивные... Одновременно!
1: Да, ночью-то я делаю их, понимаешь? Может быть, мне и хватает на весь день не тратиться. А ночью как?
2: Я тебе хочу напомнить, ты дом сняла только что, просто ела творог.
1: Меня он, понимаешь, вдохновил.
2: Это не импульс.
1: Такой вкусный.
2: Вот, вы понимаете?
1: Такой сладкий.
2: То есть, это, я не знаю, как дальше работать. Если когда-нибудь вы узнаете, что меня нет в эфире, вот, а Терешкова сытая, она меня съела и при этом еще что-то заказала. Наверняка какой-нибудь, не знаю, опухало себе. В общем...
1: Ну, я это верю на самом деле. Человек с утра загружается максимально калориями, себя бодрит, много деятельности, много работы. Какие импульсивные покупки? Не до этого.
2: Вообще, на самом деле, вот про себя могу сказать, что со мной это работает. Во-первых, я вообще редко делаю импульсивные покупки. Вот. Но каждый раз, когда я завтракаю, я настолько

0: наслаждаюсь этим продуктом, который я употребляю в свой рацион. Я такой думаю, ну как, ну, ну подождите, как, меня весь мир подождет, пока я ем сырник.
1: Реклама.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки. А мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 520 000 рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторус».
5: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит-ФМ.
2: Поговорим о знаках зодиака. Итак, и о любви к ним.
1: Давай.
2: Как нужно поздравлять с днем рождения определенные знаки зодиака?
1: Итак, рассказывайте.
2: Начнем с близнецов, водолеев и весов. Этим людям важны эмоции, поэтому можете поздравить их плюшевым медведем, например.
1: Ой, как скучно.
2: Ты сейчас будешь все знаки зодиака унижать до тех пор, пока мы до скорпионов не доберемся.
1: Я не унижаю, я варианты так, унижаю.
2: Они эмоции любят, понимаешь? Это ты же не лев.
1: А эмоции вот. Можно, например, получить в путешествии, какую-нибудь классную, там, не знаю, сходить на спектакль, в
2: кино, сейчас исправлю там в конце скорпионы, губозакатывающую машинку подарить им. Дальше. Стрельцы, овны и львы.
1: Угу.
2: Тут, конечно, дарим только дорогие премиум, VIP-подарки, тачки, брюлики и так далее.
1: Они жирные будут.
2: А я тебе говорю, ты будешь по каждому подарку говорить, возмущаться, пока мы до скорпионов не доберемся?
1: Я не знаю, что ты там мне решил подарить.
2: Для тельцов, козерогов и дев. Идеально будет просто денежный перевод. И чем больше, тем лучше. Но я вот козерог, я не согласен. Не надо мне деньги дарить. Дарите мне эмоции. Вот можно плюшевую мишку, я буду рад.
1: Да? Вот, да. Попроверим. Дальше.
2: Там написано, скорпионы любят носки.
1: Правда.
2: Ладно, раком, рыбам и скорпионам как раз. Просто свою любовь.
1: Ой, это да.
2: Вот, все.
1: Любовь — это очень важно.
2: Вот, я подарю тебе.
1: А еще верность.
2: Блок жвачки Love Is подарю тебе в следующий раз. Ну, это на самом деле не я выдумал. Это реально вот эти все, которые там в звездах шарят, в астрологии.
1: А я хочу тебе сказать, что любовь — это самый дорогой подарок. Не каждый умеет любить, поэтому, да, мы выбираем определенных людей.
2: Я хочу вернуться к предыдущим, значит, подаркам. Вы помните, да, что все подарки были унижены Терешковой, кроме подарка «Любовь». Ну, это да.
1: Не, вообще мне нравится вот львам то, что дарят. Неплохо.
2: Львам?
1: Я согласна. Там роскошь какой-то.
2: Носки написано.
1: Нет.
2: В общем, ребят, может быть, это, конечно, и юморная история, но говорят, что именно так это и работает.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем также до 21.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» Парк на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций.
8: Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама.
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
11: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
12: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
13: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
14: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
15: Почему именно Fastback кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный, выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 299 тысяч рублей только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
16: Комплексное лечение микозов в медицинском центре «Версаль». Эффективно, комфортно, безопасно. Центр медицинской косметологии «Версаль» на Кирова, 23. Звоните 400-905.
17: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Производственная компания УОО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.
1: Хит

0: голосовым проще.
1: 8:27 в Москве. Всем доброе утро. Прямо сейчас будем играть в «Мне голосовым проще». Это прекраснейшая, шикарная игра с вашими голосовыми сообщениями.
2: Что нужно делать? Нужно выполнить задание весело, интересно, забавно, чтобы мы все тут смеялись, радовались. И вот как оно звучит сегодня. Какую дружелюбную табличку вы бы повесили на ворота своей дачи?
1: Дружелюбную табличку?
2: Дружелюбную.
1: Так, я скажи, не знаю.
2: Не дружелюбную, проще. Осторожно, злая теща.
1: Печем пирожки бесплатно. Дружелюбно. Ну, да, или дружелюбно. Просто добрая собака. Приди погладь там. Знаешь, вот это.
2: Ну, или, знаешь, у нас есть банька.
1: Но нет вас.
2: Да, у нас есть банька. Будем топить ее за ваш счет.
1: Дружелюбные, говорят. Ты, у тебя так дружба проявляется?
2: Нет, ну смотри, сначала же хорошо.
1: Не, а потом плохо. Типа придут, потопятся. Говорит, а что у нас счет такой? Ну, только вот банька.
2: Без ваших улыбок не растут одуванчики.
1: У нас.
2: На даче.
1: Просто у тебя. И такие, знаешь, сделать надо выемки для лица, чтобы лицо вставлял и улыбался просто.
2: Да, да, да.
1: Ладно,
2: теперь вы придумываете.
1: Непростая задача, скажу я вам, но классная. Давайте свои сообщения присылайте в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074 в личку голосовым сообщением. На кону у нас фирменный Powerbank радио Hit FM. И напомню задание. Какую дружелюбную табличку вы повесили бы на ворота своей дачи?

0: голосовым проще.
1: 8.34 в Москве. Ну что, наша любимая игрушка с голосовыми сообщениями?
2: Мне голосовым проще она называется. Что надо было сделать? Нужно было прислать голосовым сообщением нам ответ на вопрос. Какую дружелюбную табличку вы повесили бы на ворота своей дачки?
1: Андрей вот записал.
3: Заходи тихо, проси мало, уходи быстро.
2: Тогда же дружелюбную, Белла.
1: Ну да, вы что? Видимо, дружелюбие у всех разное. Евгений.
4: Мы рады в гости видеть всех. По скрипту. Зашел в гости, прополол грядку.
2: Какой у вас интерес? У вас очень интересное у всех дружелюбие. Гостеприимство, главное, какое.
1: Михаил.
5: Доброе утро, ХИТ-ФМ. Табличка на моей даче. Отдыхаем. 24/7.
1: Вот это я понимаю.
2: Это дружелюбие.
1: Вот это действительно, да. Ирина.
6: Заходи, не бойся. Выходи, не плачь.
1: Мне нравится, что вот она с акцентом это сделала. Виктор.
7: Заходи, не бойся. Здесь вам рады.
1: Тут мне нравится именно...
2: Это не акцент, а интонация. Да, но мне кажется, табличка должна быть как раз голосовая такая.
1: Да-да-да. Света.
8: Доброе утро, ХИТ-ФМ. Ну, на самом деле у меня на воротах висит табличка «Посторонним вход воспрещен». Вот. Но я бы еще добавила, как жалко, что вы наконец-то уходите.
1: Все понятно.
2: Как жалко, что вы наконец-то уходите.
1: Ну и давай Леночку послушаем.
9: Готовы выйти замуж за того, кто прополит мой огород.
1: Ну, по-моему, очень игриво. Мне кажется, это хорошо. Давай, выбирай победителя.
2: Давайте. Ну, мне понравился Михаил, вот этот, который сказал 24/7 отдыхаем.
1: Ну, вообще, да, это очень дружелюбно.
2: Потому что везде почему-то надо работать. Вот я представляю, что я иду по даче, 24/7 отдыхаю. Такой, да.
1: Знаешь, это типичные дачники. Такие, приезжай к нам на дачу, отдохнем, все будет классно. Приезжаешь, такой, только сел в кресло. И пошло-поехало.
2: Да.
1: Ну что, мы поздравляем Михаила.
2: Миш, мы тебя поздравляем, дарим тебе наш фирменный пауэрбэнк радио ХИТ-ФМ. Вот, пользуйся на здоровье, это классная штука. Ребят, всем большое спасибо за участие.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: SsangYong 4 KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
11: АО Альфа-банк 6+.
12: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
13: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
15: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Билли Айлиш на радио Hit FM.
1: 8:45 в Москве. Всем приветики.
2: Слушайте, китайцы начали массово скупать дыни, чтобы охлаждать кошек и собак в жару ими.
1: Они это едят?
2: Почему есть? Раз объясняю, смотри. Ага. Тренд стал очень вирусным, потому что питомцы лежат на дынях.
1: Понятно.
2: Вот так, брынк, и все. А потом еще и начинают их грызть.
1: Не так уж и удобно.
2: Они еще грызут их, понимаешь. Там же в плодах в этих, они же 95% из воды состоят. А толстая кожура сохраняет прохладу, и поэтому их можно охлажденными держать даже без холодильника. Вспомни, ты арбуз там, допустим, просто в холодильник положишь, потом достанешь, он еще где-то полдня холодный лежит.
1: Не, ну то, что кошки так могут сделать, я могу поверить.
2: Бахчевые.
1: Они, конечно, изворотливые. Собаки?
2: Не, собаки, не знаю, но тут...
1: Им разрезанный подавай.
2: Тут же речь о кошках идет.
1: Только.
2: Да, вот. Но кошки вообще в целом... Я наблюдал за, опять же, котом и видел такую историю, что когда я выкидывал кожуру от арбуза, например, да, она еще прохладная была после холодильника, вот, он именно в этот момент мог разодрать пакет мусорный, то есть там залезть туда, играться с этим, он вытаскивал постоянно. То есть, видимо, жарко и прохлада какая-то есть. И плюс, опять же, вода. Я думаю, что... конечно, это вкусно. Я не знаю...
1: Некоторые животные едят реально арбузы.
2: Да, я знаю, да. Я видел такие... У меня кот ел огурцы соленые зачем-то.
1: Вот, а я видела, что свежие тоже ел.
2: А я видел, который выращивал. Понимаешь? Я захожу...
1: Каким с тобой насмотренным,
2: выхожу на улицу, а он огород там затеял, значит, понимаешь?
1: Ну, классно. Если это решение, то это хорошо.
2: То есть ты купил одну большую дыню, холодную, положил на пол.
1: Все коты счастливы.
2: Кот залез, а если еще валерьяночкой побрызгать, он ее вообще полюбит по полной.

0: Реклама. Стоп. Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности «Калуга», Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Главное событие ко дню города Обнинска. Первый гастрономический фестиваль «Обнинск. Улица. Еда». С 23 июля более 20 гастрономических проектов, эксклюзивные блюда уличной еды из 12 регионов, развлечения для детей и взрослых. Поймай настроение города и проведи 4 вкусных дня лета с нами. С 23 по 26 июля. Площадка городского дворца культуры. 0+.
3: Организатор мероприятий – Агентство городского развития при поддержке администрации города в рамках нацпроекта «Туризм. Индустрия. Гостеприимства».
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
9: Hit FM.

0: 9 часов 1 минута в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Алиши» радио Хит ФМ. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Веселишься все, Адамов, все веселишься. Сейчас и вы будете веселиться вместе с нами. У нас очень крутая тема в этом часе. Рассказывайте истории, как вы о чем-то переживали, а на самом деле зря. За самое интересное у нас предусмотрен подарок.
0: Да, подарок, кстати. Сходу расскажу историю. Вот на выходных ездил в Нижний Новгород, тоже переживали, что не будет, ну, не хватит бензина, и будем где-то в пробках стоять. Все, пол багажника этих, как называется, канистр поставили, ни одна не понадобилась, ну, в смысле, полный канистр с бензином, вот. Вещи пришлось даже в салоне везти, в итоге все заправились на месте.
1: Ой, у меня однажды было так, когда купалась в море в Сочи, был март, очень холодно, но я переживала, как я буду это делать. Мы такие решили, что после тренировки мы окунемся в море. Переживала.
0: Переживала, что встретишь аквамена, а ты не при параде, нырнула в платье, оказывается, зря.
1: Я переживала, что замерзну. Купальники, вот это все. А на самом деле после пробежки, когда ты весь горячий, окунуться в море было просто божественно. Вот, зря переживала.
0: Ну вот, тоже.
1: И причем окунулась чуть ли не в трусах, без купальника.
0: Вот он, почему Спанч Боб закончили показывать.
1: А возьмешь купальник и не искупаешься, как назло.
0: Да, холодно. Потому что пока, знаю тебя, пока ты там лямочки всем поправишь, пока ты там посмотришь, как ты стоишь, где рабочая сторона, уже и зима наступит.
1: Ты со мной не отдыхал, откуда ты знаешь?
0: Отдыхал, поверь, завуалированно.
1: Ладно, а теперь пусть наши слушатели рассказывают. Давайте делитесь историями, как вы переживали, а зря.
0: Да, свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс, в личку 8 925 007 1074 и в телеграм-канал Хит FM Радио. Ждем!

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9.08 в Москве. Что мы обсуждаем в этом часе? Очень забавную тему. Вы вспоминаете истории, как вы о чем-то переживали. Можете прям вот рассказать нам, поделиться. А на самом деле это было все зря, все закончилось хорошо. Мы же переживаем-то из-за чего? Что что-то пойдет не так, да, чаще всего. А вот давайте ждем ваши истории.
2: Эльвира написала: когда я сдавала на права, мне мой инструктор сказал, что город принимал самый строгий инспектор. А когда я сдала, инструктор спросил, сколько баллов. Я ответил 2. Он с радостью закричал: да это 5! У этого инспектора такого не бывает.
1: О, нормально.
2: Вот так вот, видишь, а человек боялся.
1: Я, кстати, часто так с поступлениями, допустим, в институт случается. Очень боишься, что не сдашь эти вступительные экзамены, вот эту всю историю. А вы учишь, плачешь. Ну, в смысле, плачешь, слезы.
2: Плачешь. А потом со слезами, я в смысле слезы.
1: А потом все хорошо, и все делаешь нормально.
2: Я когда помню, тоже учился в автошколе, пошел первый город у меня был. Я так боялся, хотя я при этом водил уже по городу машину, вот, и боялся все равно, что на механике там не справлюсь. И я сел, что-то чик-чик-чик-чик поехал, думаю, что я боялся. Вот. Хотя недавно, вот смотрите, я всю жизнь боюсь сдавать кровь из вены. Ну, мне не нравится эта процедура. Вот. И я вот помню в детстве, прям вот я даже как сейчас помню, что в детстве вот это вот стоишь в кабинете, боишься очень сильно. Ты приходишь, они тюнькой все, и ты такой, а что я боялся?
1: Вот, да.
2: Рассказывайте свои истории. Мы сегодня хотим знать вот что. Расскажите, как вы о чем-то переживали, а на самом деле зря. Свои истории присылайте в мессенджер Макс в личку по номеру 8-925-007-1074, либо в группе в Максе есть, у нас, точнее, в Максе есть группа Хит ФМ. Заходите туда, тоже пишите. Автор самой крутой истории получит подарок.
0: Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru. Вернем.

0: Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
2: АО «Альфа-банк» 6+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 075 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-0013-2195. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ.
1: 9 часов 16 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем эффектную тему. Расскажите, как вы чего-то боялись, а на самом деле оказалось, зря боялись.
2: Света написала: еду на машине, слышу стук. А чтобы понимали, у меня ВАЗ-2107. Боевая классика. Никогда не знаешь наверняка, что отвалится. Но еду и стук. Как будто бы полуоси заднего моста из редуктора выпали. Полуоси, да? Или как?
1: Ну да.
2: Я похолодела, думаю, ну все, до дома 100 километров связи нет. Тут срабатывает инстинкт тупицы. Теперь буду ехать, пока могу. Еду, стук не пропал, естественно. Но странно, долго еду. Дотянула до какой-то деревни, по пути шиномонтаж тормознула. И как я сама с собой угорала, когда увидела, что на самом деле ветку просто зацепила. Ветку хорошую. Она и стучала. Было и смешно, конечно. Час на адреналине ехала. Ох уж эти женщины.
1: А я сейчас вас успокою сразу. У меня была точно такая же ситуация. Я разворачивался где-то в районе строительных работ на дороге. Заскочил колесом на какую-то деревянную конструкцию. Все, уехал. И утром сажусь в машину, еду. Слышу хруст какой-то, стук тоже. Я говорю, что происходит? Я уже все, и в сервисы. Проходил вокруг машины.
2: Уже что там может быть?
1: Записался в сервис. Думал, я просто очень сильно ударился о бордюр колесом. Все, там ходовой хана. Надо ехать, разбираться. Вот, записался в сервис. И в день, вот прям, я выйду, все, иду, выхожу из дома, чтобы поехать в сервис. А у меня машина такая на пригорке стояла, наверх, мордой. И я подхожу, вижу, торчит кусок просто полена какого-то деревянного. Я такой, как это возможно?
2: А полено-то я и не заметил.
1: Да, я на полет заехал, и доска влезла мне в машину, там, в днище. И я вынул, и все, стук пропал.
2: Супер.
1: Так что это не только у вас.
2: Почувствовал себя героем.
1: Да, еще как. А переживал ты как? Оказалось, зря.
2: Андрей написал, переживал жениться. А расписались, ничего вроде, жена не кусается. Хорошо.
1: Тоже дело. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Еще раз повторю номер. 8-925-007-1074. И также пишите в Максе в группе Хит ФМ. Вот, там открыт пост. В комментариях тоже рассказывайте, как вы о чем-то переживали, а на самом деле зря.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Днем также до 21.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
7: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
6: Ха, а если ипотека не подходит?
7: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
6: И где это чудо?
7: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
6: О, спасибо, уже звоню.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Без диет или липосакций. Коррекция фигуры в центре «Версаль». Курсы процедур последнего поколения. Криолиполис, LPG-массаж, RSL-скульптурирование и радиочастотный липолис Трилипо. Запись по телефону 400-905.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
11: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
12: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы?
13: У них всех один рюкзак.
12: И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
14: Производственная компания УО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.
1: «Хит-ФМ».

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM.
1: 9:27 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, точнее, читаем ваши истории о том, как вы о чем-то переживали, а на самом деле зря.
2: Олег написал: так переживал, когда нужно было ехать сдавать диплом, что не поехал на него. В итоге устроил себе каникулы, и до сих пор они длятся. Диплом мне по сей день не потребовался, прошло 11 лет. Тут двойное переживание. Перед дипломом, потом, что остался без него. А по факту зря живу себе припеваючи, и незакрытый гештальт меня никак не беспокоит.
1: Ну как не беспокоит? Рано или поздно ветра дуть начнут оттуда, в незакрытых дверей гештальта. Я вас уверяю. Так, и Инна пишет: я один раз так переживала из-за того, что забыла выключить утюг, что три раза возвращалась домой. В первый раз проверила, выключен. Во второй, на всякий случай, потрогала холодный. А в третий просто захотелось еще раз полюбоваться своей прихожей. В итоге оказалось, что я вообще не гладила в тот день. Утюг стоял в шкафу. Но зато теперь у меня есть личная история про триумфальные тропы тревожности. Вот.
2: Забавно. Мария написала: вот недавно решила обрезать волосы, растила с 7 лет, ночь не спала, думала, оболванит как попало. Но парикмахер заплела косичку, спросила 5 раз, готова ли я, и отрезала. Стала так легко и спокойно. Короткая прическа. Мне нравится, мне идет. Зря боялась. Коса 70 сантиметров была.
1: Ничего себе. Это много? Я так сказал? Ничего себе, как будто у меня коса была.
2: Ну, я подозреваю, что да.
1: 70 сантиметров. Ну, почти метр. Метр волос у человека. Я завидую. Я искренне завидую. А куда вы их дели? Где лежат?
2: Да-да-да.
1: 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Также можно написать еще и в группу в Максе из Hit FM. Там тоже есть место, где можете рассказать свою историю. Как вы переживали о чем-то, а на самом деле зря. За самую крутую историю у нас, кстати, подарок предусмотрен.

0: Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 9:35 в Москве. Всем доброе утро. Сегодня обсуждаем историю о том, как вы о чем-то переживали, а на самом деле зря.
2: Алексей написал: когда мне было 6 лет, я с мамой обнаружил дельфина на берегу, выбросила его. Я затащила его в море и начала мыть его. Он все нормально, все стало, уплыло. Спустя лет 15 плавал, и ко мне подплыл дельфин взрослый, начал со мной играть. Я думаю, это был тот малыш, он меня узнал.
1: Ничего себе история. Подожди, а начало как начиналась история?
2: Ну, что выбросила дельфина.
1: А человек боялся?
2: Да.
1: Обалдеть.
2: Переживал за него.
1: А, Татьяна пишет: муж просил собаку. Очень боялась, переживала, что мы с ней не справимся. И того, как воспримут нового жителя кошки, оказалось зря, что все решаемо и все живут друг с другом нормально. Да, я помню, как ты боялась, что кота твоего не примут твои курвы.
2: Кошки. Но нормально. Ты знаешь, они с ним стали живыми. Бегать хоть начали, заниматься спортом. А то тут лежали и лежали.
1: Вот так вот.
2: Расслабились совсем.
1: Молодняк появляется сразу.
2: Сразу бодрит. Наташа написала: всегда боялась отправить ребенка в летний лагерь. Отправили. Оказывается, это круто — быть одним 2 недели с мужем. И ребенок счастлив. Кстати, да, подтверждаю.
1: Константин написал: я один раз в понедельник пришел на работу. И не зря забыл, что с понедельника я в отпуске.
2: О, пожалел, что пришел, получается.
1: Представляешь, пришел, там все такие: боже, привет. Он такой: ха, до свидания, я в отпуске. Возлить пришел просто.
2: Хорошего вам рабочего дня.
1: Ирина пишет: когда мне было 16 лет, я безумно хотела аквариумных рыбок. Родители подарили, и я была счастлива. Настал день смены воды. Одноклассник сказал: чем холоднее, тем лучше. У него ведь тоже были рыбки. Я поверила. Я налила ледяной воды и запустила их туда. Они сразу камнем пошли ко дну. Я рыдала, вылавливала их с очком и переживала, пересаживала в другую емкость. А они оттаяли и поплыли.
2: Вот это да! Какая счастливая история.
1: А что у нас за рыбный день сегодня? Дельфины, рыбки, что происходит?
2: Четверг, рыбный день.
1: Да, кстати, да. 8-925-007-1074 — это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Пишите. Также пишите в группу Hit FM в Максе, у нас она есть. Там тоже можно отметиться по теме. Мы сегодня ждем вашей истории, как вы о чем-то переживали, а на самом деле зря.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентируется 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента.
5: Без комиссий.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссий.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
1: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбербизнеса. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 46 минут в Москве. Мы сегодня с вами обсуждали историю о том, как вы о чем-то переживали. Оказалось, зря.
2: Ну вот давай еще сообщение от Олеси прочитаем. Живем в своем доме, муж был в командировке, 2 часа ночи начали в ворота кто-то там что-то делать, да, стук какой-то, шум. Спросила, что нужно, они спросили, как выйти в город. До утра очень переживала, но все обошлось. Собака, видимо, тоже переживала, реагировала на каждый шор, заставляя меня еще больше переживать.
1: Ну, это да, конечно, когда кто-то ломится в дом.
2: О, это вообще...
1: Так, ну мы обещали, что за самую классную историю мы дадим подарок. И знаете, на самом деле историй очень много. И про дельфина понравилось, и вот даже последняя про собаку тоже. Очень много классных историй, но одна история оказалась жизненной. Прям настолько, что мы с Терешковой поняли, что надо туда, именно этому человеку отдать приз, потому что каждый из нас проживал эту историю.
2: С утюгом.
1: Это Инна, да. Я один раз так переживала из-за того, что забыла выключить утюг, что 3 раза возвращалась домой. Первый раз, значит, просто посмотреть выключила, второй потрогать холодно. Или третий, потому что прихожая нравится, и выяснилось, что она ее не гладила в этот день.
2: Вообще, вот. Инна, нелепо и смешно. Поздравляем.
1: Да. Поздравляем тебя. Мы дарим тебе нашу настольную игру «Спойлер. Все звезды». Вот. Большой подарок для твоих больших переживаний. Переживать не надо. Ребят, спасибо огромное.
2: Всем спасибо за ваше сообщение, ну а нам пора завершаться.
1: Завершаться?
2: Завершаться.
1: Спасибо большое, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Совсем скоро появится Наташа Стаханова. Ей скажем привет. Вам хорошего дня.
2: Любим, обнимаем, целуем. Пока.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Главное событие ко дню города Обнинска. Первый гастрономический фестиваль «Обнинск. Улица. Еда». С 23 июля более 20 гастрономических проектов, эксклюзивные блюда уличной еды из 12 регионов, развлечения для детей и взрослых. Поймай настроение города и проведи 4 вкусных дня лета с нами. С 23 по 26 июля. Площадка городского дворца культуры. 0+.
3: Организатор мероприятия – Агентство городского развития при поддержке администрации города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Радио Хит ФМ.
1: Привет-привет, родные. У нас сегодня какой день недели? А вот, я смотрю, четверг. Я запуталась. Четверг сегодня. Ну, а в четверг у нас с вами все получается. Такой у нас статус. Ну, потому что завтра пятница, завтра может не получаться. Ну, по определенным причинам, да? Это я вам так тонко намекаю, что давайте сегодня усердно так немножечко поработаем, чтобы завтра этого не делать. Договорились? Как обычно, будем много-много играть. Ну, а начинаем нежно вместе с Вайс прямо сейчас на Hit FM Wait.

0: моя Мишель на радио ЕТВМ про «Малиновую луну». Кстати, друзья, сегодня в 6 часов вечера в Москве в гостях у моей коллеги Наташи Калашниковой в All Star Show как раз будет группа «Моя Мишель». Вы можете не только слушать эфир, но и смотреть эксклюзивно в ВК-видео. Вот, и присоединяйтесь к трансляции в сообщество радио ЕТВМ ВКонтакте. Я думаю, там уже, наверное, висит, вот и отчет идет. Countdown. Ну, а мы с вами буквально где-то так минут через 25 послушаем афишу, куда сходить и что посмотреть в Москве. Иду на все, а так как лето, посмотреть много чего можно.
1: Лето, это хит. Лето на радио.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем также до 21.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк». Парк на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Lights, camera, action, that's it. Иду на все. Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве и режиме онлайн.
1: Номер 3.
0: С 23 по 26 июля в арт-парке Никола Ленивец в Калужской области пройдет ежегодный фестиваль «Архстояние», ради которого туда съезжаются со всей Москвы. Добраться можно на электричке примерно за 4 часа или на трансфере от Лужников. Днем в программе мастер-классы, перформансы, творческие практики и прогулки среди арт-объектов, а вечером концерты и диджей-сеты. Больше подробностей на сайте организатора мероприятия для лиц старше 16 лет.
1: Номер 2.
0: А в это время на ВДНХ пройдет 4-й международный фестиваль искусств «Вдохновение». В программе драматические и музыкальные спектакли, кукольный театр, современный балет, джазовые концерты, а также театральные и танцевальные лаборатории. На сцене выступят артисты из России, Китая и стран СНГ. Финальным аккордом фестиваля станет выступление группы «Мандрагора» с Юлией Пересиль. Оно пройдет в воскресенье в 20:00 на главной сцене. Вход свободный для лиц старше 6 лет.
1: Номер 1.
0: В сети можно посмотреть спин-офф «Теории большого взрыва», сериал «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» про владельца магазина комиксов Стюарта Блума, который случайно вызвал Армагеддон в мультивселенной. Теперь нужно срочно восстановить порядок, и Блум принимается за дело в компании со своей девушкой Денис, другом-геологом Бертом и квантовым физиком Барри Крипке. Создатель обещает комедийно-приключенческий сюжет, в ходе которого герои будут попадать в параллельные вселенные и встречать альтернативные версии себя и некоторых других действующих лиц франшизы «Теории большого взрыва». С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день

N-A-D-1. Знаете, песня о чем? Что когда закрывается одна дверь, то обязательно открывается другая. А если вдруг не открывается, ее можно так, знаете, немножечко подтолкнуть, и она откроется. Наташа Стаханова, друзья, по-прежнему с вами. Статус хитовый — это когда у нас с вами сегодня все получается. И где-то так через полчасика будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятали от меня мои коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер, все звезды». Вы представляете, как круто летом на даче, в беседке, собраться с друзьями вот так вот и поиграть вот в наш спойлер. Это вот та самая игра с наклейками на лбу, только у нас без наклеек. У нас специальные такие мы ободочки. Зачем наклейки на лоб? Это же не прикольно. Ободочки специальные, красивые придумали, вот, и уже от них настроение поднимается, когда ты видишь своих друзей вот в этих ободочках. Вот. А как выглядит настольная игра, вы можете посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте, в актуальном. Вообще там весь наш мерч. Ну, вот так.

Сейчас послушаем с вами две песенки и будем играть в хитбокс. Друзья, если отгадаете, что внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM «Спойлер все звезды». Алексеев забежит в студию, расскажет нам про популярные кофейные напитки. Вредно это или нет? Петь будем вместе с Мари Краймбрери. Ну а прямо сейчас Карлита и Софи Такер на Hit FM Manhattan.

0: Чимин, Пак Чимин, радио Хит ФМ, тот самый из BTS. Кстати, вы знаете, что такое эффект Пак Чимина? Стоит ему появиться в новой футболке или даже каким-нибудь новым брелком на сумке, это моментально раскупается по всему миру, прям за 15 минут. Поэтому, кстати, за ним и гоняются все мировые бренды. А когда он учился в школе, его, кстати, отшила девочка, которая ему, ну, очень сильно нравилась, и она сказала, что он некрасивый и толстый. Ну, возможно, это был тот самый волшебный пензель, который сделал его мега-звездой. Но я просто не могу не говорить про Чимина, потому что он мой бес. Ну что, играем в хитбокс, друзья? Хитбокс. Хитбокс. Итак, я при помощи нескольких сейчас ассоциаций буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, сейчас у нас пост появится. Хитбокс, можно и туда, и туда. В общем, друзья, как вам удобно. И если ваше правильное сообщение сегодня упадет, давайте 32-м. Подарю нашу фирменную настольную игру радио Хит ФМ. Спойлер. Все звезды. Открываем. Что там на этот раз? Ой, где? А, во! Нашла. Маленькая такая штука. В общем, знаете, она вся... В общем, он всегда в шляпе. Что могу сказать? Вот. Еще бывает главным в программе. Но чаще его забивают. Вот что здесь такое. Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Друзья, и желаю вам удачи.
1: Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Бокс.
1: Ну что, проверяем, получилось у вас отгадать или не получилось. Что тут у нас сегодня в хитовой коробочке? Мои ассоциации. Всегда в шляпе, бывает главным в программе, но чаще его забивают. И вот тут есть вариант, что это кролик. Как-то жестко, мне кажется. Но в основном все ответили правильно, друзья. Молодцы, конечно же, это гвоздь и наш победитель Вадим сегодня. Вадим, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды, теперь будешь играть с друзьями и вспоминать про Хит ФМ. Но там нельзя про нас не вспоминать, потому что там прям все так Хит ФМ. В общем, тебе понравится. Кстати, вы знаете, считается, что хороший гвоздь не должен гнуться никогда. На самом деле, вот эта небольшая гибкость, это всегда плюс, даже да, с гвоздем. Потому что такой крепеж меньше рискует сломаться, если вы вот так вот не точно ударите по нему. И его проще извлечь, если он вошел криво. Ну, такой лайфхак про гвоздь. Наташа Стаханова, друзья, хитбокс завтра продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2006. Форт Майнер.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем также до 21.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

0: Лето продолжается, и охлажденные напитки сейчас переживают свою прайм-эру. Не все они полезны для здоровья, и на этот раз от медиков досталось холодному кофе. Дело в том, что эти напитки, помимо, собственно, кофе и льда, содержат в себе немало добавок, вроде сладких сиропов, карамели, сливок, мороженого и шоколадных соусов. Если пить такие кофейные коктейли время от времени, это не принесет вреда для здорового человека. Однако избыток калорий может привести к набору лишнего веса. Эндокринологи рекомендуют употреблять такие напитки без сиропов и сладких добавок, а еще не пытаться заменить ими обычную чистую воду, чтобы не вызвать обезвоживание организма. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «ПТ». Не оферта.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
9: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
10: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
11: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на сбербанк.ру. ПАО Сбер.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Имеются ограничения.

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хьюгели Ультранейт на радио Хит FM. Moving to the Sun, навстречу солнцу. А мы с вами, кстати же, уже знаем, что такое солнечный ветер. Но знаем же, да, что это когда солнце испускает поток вот этих заряженных частиц. И когда они сталкиваются с магнитосферой Земли, мы видим с вами полярные сияния. А когда прям очень мощные такие выбросы, то всякие магнитные бури случаются на Земле. Но вот сегодня у нас хорошая магнитная обстановка, так что никаких бурь, друзья, наслаждаемся. Где-то через полчасика занырнем в прошлое и поиграем в хитстере. Попробуем отгадать год одного классного стопудового хита с помощью личных воспоминаний, но заодно потренируем ассоциативную память.
1: У тебя все получается.
2: Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Радио Хит ФМ.
1: Друзья, уже где-то так минут через 15 занырнем с вами в прошлое, поиграем в хистори, попробуем отгадать год одного прикольного стопудового хита с помощью личных воспоминаний. Я думаю, что у вас получится обязательно. Алексеев нам расскажет про самое красивое слово мира. Он заинтриговал, даже мне не сказал, представляете? Вот. Ну а прямо сейчас Two Colors на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: радио Хит FM.
1: Ну что, занырнем в прошлое, друзья, на 2-3 минуточки поиграем в хит-стори, заодно потренируем ассоциативную память, что очень полезно, между прочим, делать 2 минутки в день. Серьезно. Итак, запускай один стопудовый хит прямо сейчас. Слушаем, наслаждаемся, нагрянут воспоминания, это я вам гарантирую. И если вам захочется ими поделиться, пишите, я все обязательно прочитаю в эфире. А можно просто написать год хита, если у вас даже с другим каким-то годом эта песня ассоциируется, все равно пишите, я все прочитаю. Куда писать? Мессенджер Макс, плюс 7-925-007-1074. Можно в личку, можно в комментарии, там, кстати, уже эта песня появилась. Сейчас посмотрим, есть ли у нас подсказки. Какой год мы с вами собираемся занырнуть? В общем, Риана в том самом году решила запустить косметический бренд. И у нее, кстати, получилось неплохо. Адель получила Грэмми во всех 5 номинациях. Селена Гомес стала женщиной года. Ну, вот такие вот подсказки. Больше нет. Но я думаю, что они нам с вами не особо нужны, потому что песня сейчас вот прям отправит нас туда, куда нужно. Готовы? Ныряем. Поехали.

History на радио Hit FM. Мы тут пытаемся вспомнить, да, с помощью личных воспоминаний. Вера писала: я помню, как у нас обои клеились. Мы делали ремонт в новой квартире, 2017 год. Это мой 17-й. Нашла классную работу и замечательный коллектив. И уже столько лет вместе. Передайте Марине и Светлане, они мои лучшие подруженьки навсегда. Алла написала, передала Алла. 17-й год, секундочку, нашла мужа, сама подошла к нему. Так, сейчас, секундочку, тут надо прямо вот сейчас песня проиграет, так интересно написано. В общем, сама подошла к нему и сказала, что он очень симпатичный. Не знаю, откуда взялась смелость, и почему-то эта песня всегда напоминает тот момент. Возможно, играла в кафе тогда, Марина написала. Ну, наверное, действительно играла в тот самый момент. Слушай, здорово. Вот откуда вы берете такую смелость, девчонки? Не знаю, прям завидую вам по-белому. Год, когда я хотела жениться. 17-й, но она отказала. Николай вспомнил. И вот Наталья написала, что ассоциация с сериалом «Психологиня» — классный сериал. Кстати, да. О, правда, реально, она там звучала, что ли, эта песня? Сериал действительно классный. Мне тоже понравилось, там девчонки жгут. Кстати, друзья, про фильмы и сериалы у нас в следующем часе будет прикольная программка «Смотрители». Там как раз тоже очень много всего интересного. Ну, вы молодцы, мы вспомнили с вами 2017 год, «Portical the Man», «Feel it still». Ну, а прямо сейчас давайте-ка возвращаться в 2026 и помогает нам Клайн Карусель. Right.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем также до 21. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Почему именно фастбэк-кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный, выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 299 тысяч рублей только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
11: Стоп! Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности «Калуга», Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
12: Главное событие ко дню города Обнинска. Первый гастрономический фестиваль «Обнинск. Улица. Еда». С 23 июля более 20 гастрономических проектов, эксклюзивные блюда уличной еды из 12 регионов, развлечения для детей и взрослых. Поймай настроение города и проведи 4 вкусных дня лета с нами. С 23 по 26 июля. Площадка городского дворца культуры. 0+.
13: Организатор мероприятия – Агентство городского развития при поддержке администрации города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.
6: «Хит FM».

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Каждый язык по-своему красив, но настоящим лингвистам этого мало, и они регулярно составляют рейтинг самых необычных и красивых слов мира. На этот раз в список лучших вошли 223 слова из 75 языков, а лидером стало выражение «кайтиакитанга» из языка новозеландских маори. В простом буквальном переводе оно означает охрану или защиту, но на самом деле обладает гораздо большей глубиной смысла. Это философия защиты и заботы об окружающей среде для нынешних и будущих поколений. Отличный способ пополнить свой словарный запас и потренировать дикцию. Напомню, звучит это слово как кайтиакитанга. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Это Шарам и Дэниел Беринфилд на радио Хит FM. Трек называется The One. Друзья, еще больше хитов нулевых, десятых и двадцатых вы найдете на нашем сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит FM. У нас там очень много онлайн-радиостанций, так что наслаждайтесь. Ну а мы с вами буквально через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный летний мерч.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Без диет и липосакций. Коррекция фигуры в центре «Версаль». Курсы процедур последнего поколения. Криолиполис, LPG-массаж, RSL-скульптурирование и радиочастотный липолис 3-липо. Запись по телефону 400-905.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Производственная компания УОФ «Уяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
5: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54-70-79.
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
7: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
8: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
9: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома, мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
10: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный летний мерч. Буквально через пару песен будем играть с вами в настроение. Также будет программка про фильмы и сериалы. Смотрители Федук вместе с Джонни споют нам про лето. Ну и прямо сейчас тоже про море, солнце и лето, только на итальянском The Colors на Hit FM.

0: классные летние подарочки. Что я могу подарить? Наш дождевик очень прочный. Либо летний хитовый набор, там бейсболка, футболка, яркие такие красивые штуки от радио Хит ФМ. Итак, я жду, звездочка 1074, и желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.

0: хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. У меня Геннадий тут висел из Краснодара, но пока, кажется, он сорвался. Я не знаю, кто сейчас у меня здесь на линии. Алло, алло, здравствуйте, вы в прямом эфире радио Хит ФМ.
2: Здравствуйте.
1: А вот мы вот так сразу вот получилось. Как вас зовут? Алло.
2: Меня зовут Оксана.
1: Оксана?
2: Альбина.
1: Альбина, очень приятно, просто со связью, да, небольшие проблемы. Альбина, а какой у вас город, если не секрет?
2: Петербург.
1: Санкт-Петербург. Замечательно. Я думаю, что Геннадий, который должен был играть... Геннадий, ты слышишь, сорвался. Надеюсь, завтра дозвонишься, поиграем. Ладно, сейчас мы с Альбиной будем играть. Альбин, знаешь, да, правила? Сейчас, во-первых, узнаем, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы. Сейчас, секундочку.
0: Настроение. Почудить.
1: Вот такие вот странные сейчас будут вопросы. 5 вопросов, они сейчас появятся у меня на экране. У нас с тобой 30 секунд, я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину, даю наши хитовые подарочки. Согласна? Поиграем, Альвин?
2: Да, конечно, да, поняла.
1: Поиграем. Итак, ну тогда поехали. Вижу 5 вопросов. Главное, включай женскую интуицию, она нас никогда не подводит. Поехали. Крысы смеются, когда их щекочут, да или нет?
2: Нет.
1: Угу. Танец живота сначала исполняли мужчины. Да или нет?
2: Нет.
1: Беговая дорожка изначально была орудием наказания. Да или нет?
2: Нет.
1: Сегодня празднуется Международный день прикосновения к черешне. Да или нет?

0: Ладно. Приложив банановую кожуру к синяку, можно от него избавиться. Да или нет?
1: Да.
0: Можно. Окей. Ну ладно. Но хоть немножечко сказала «да». Хорошо. То есть легче сказать «нет», да, тебе, чем «да»? Скажи или нет? Ладно, давай проверять. Крысы смеются, когда их щекочут. Но в это никто не верит, но на самом деле говорят, что да. Во время щекотки они издают высокий звук, который ассоциируется со смехом. Ну вот так. Вообще они очень умные. Я знаю, что у них есть чувство юмора, и они иногда могут даже подшутить над людьми. Не слабо так. Вот так вот. Так, ладно, не расстраиваемся. Едем дальше. Так, что у нас еще тут? Танец живота изначально исполняли мужчины. Почему ты не поверила в это? Не хочу.
1: Ну, да. Не знаю.
0: То есть, не, я бы... Ну, я бы посмотрела бы. На самом деле, да, изначально это был танец мужчин. Вот так вот. Так, ладно, не расстраиваемся, ничего страшного. Про беговую дорожку ты тоже, да, не поверила, что она была орудием наказания? Но говорят, что ее запретили, а потом модифицировали для занятий спортом. Знаешь, вот я, когда первый раз встала на беговую дорожку, меня реально откачивали там нашатырным спиртом, потому что что-то я переборщила. Ну, там надо как-то осторожнее, потому что она опасна, друзья. Вот, так, ладно, едем дальше. Международный день прикосновения к черешне. Ты сказала, пусть будет «да»?
1: Да.
0: Нет.
1: А, кстати, я опять не попала.
0: Что-то ты не попала сегодня, да. Слушай, ну, на самом деле, сегодня Всемирный день китов и дельфинов, вот, прикосновение к черешне. А мне нравится этот праздник, да, вот скажи, вот она иногда такая крупная бывает, прям вот ее хочется прям вот потрогать. Так, ладно. Да. Ну, хотя бы один вопрос есть. Приложив банановую кожуру к синяку, можно от него избавиться? Ты уверенно сказала «да». Да, можно, кстати. 10-30 минут. Из синяка как не бывал. Так, Альбин, ну у нас с тобой что-то чуть-чуть не попало. Но ты знаешь, в таких случаях у меня есть такой поощрительный приз для тебя. Поэтому ты не отключайся, ладно? Я думаю, он тебе очень сильно понравится. Потому что ты молодчина. Ты прям, знаешь, ворвалась вот так в эфир. Сдвинула Геннадия. Геннадий сейчас такое скажет. Это что такое? Вот. Поэтому вот эти аплодисменты тебе за смелость. Не отключайся, пообщаемся за эфиром с тобой. Друзья, настроение на радио Хит FM. Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим, но прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
2: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2007. Нелли Фуртадо.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 14-16 градусов, днем по-прежнему до 21.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Почему именно фастбэк-кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный, выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 299 тысяч рублей только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7, 1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
7: Стоп! Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности «Калуга», Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
8: Главное событие ко дню города Обнинска. Первый гастрономический фестиваль «Обнинск. Улица. Еда». С 23 июля более 20 гастрономических проектов, эксклюзивные блюда уличной еды из 12 регионов, развлечения для детей и взрослых. Поймай настроение города и проведи 4 вкусных дня лета с нами. С 23 по 26 июля. Площадка городского дворца культуры. 0+.
9: Организатор мероприятия – Агентство городского развития при поддержке администрации города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7, 1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
11: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Что можно сделать с 400 тысячами рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга. Выгоды до 400 тысяч рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть мини-сериал «У Марго проблемы с деньгами», снятый студией А24 по одноименной книге Рут Торп. После короткого романа со своим преподавателем студентка остается с младенцем на руках и без средств к существованию. Не имея возможности платить за квартиру и чтобы заработать хоть какие-нибудь деньги, она заводит аккаунт на сайте для взрослых. Неожиданно отец, бывший рестлер, начинает давать ей советы, как правильно работать с аудиторией, и героиня стремительно набирает популярность. В главной роли Эль Фаннинг, отца играет Ник Офферман. Также в сериале снялись Мишель Пфайффер, Николь Кидман и Грего Киньера.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился спин-офф «Теории большого взрыва» сериал «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». Про владельца магазина комиксов Стюарта Блума, который случайно вызвал Армагеддон в мультивселенной. Теперь нужно срочно восстановить порядок, и Блум принимается за дело в компании со своей девушкой Денис, другом-геологом Бертом и квантовым физиком Барри Крипке. Создатели обещают комедийно-приключенческий сюжет, в ходе которого герои будут попадать в параллельные вселенные и встречать альтернативные версии себя и некоторых других действующих лиц франшизы «Теории большого взрыва». С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».

0: 0786. УГРН 102-540-3-0-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО ПТ. Не оферта.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
7: Будет карьера, успех.
6: Алексей Чадов, Лея Самойлова, Теона Бородина, Оксана Самойлова, Александр Рогов, Роза Сябитова. За любовь. В кино с 30 июля. 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Трэп Мафия Хаус на радио Хит ФМ. И вместе с ним я исчезаю, друзья, из ваших гаджетов. А нет, нужно еще вам напомнить кое-что очень-очень интересное. Сегодня, друзья, в 6 часов вечера по Москве в гостях у моей коллеги Наташи Калашниковой в All-Star Show группа «Моя Мишель». Вы можете, кстати, не только слушать эфир, но и смотреть эксклюзивно в ВК-видео. Так что присоединяйтесь к трансляции в сообществе радио Хит ФМ ВКонтакте. Ну а я желаю вам классного летнего дня. Хит ФМ. Пока-пока.

0: Реклама.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
3: Без диет и липосакций. Коррекция фигуры в центре «Версаль». Курсы процедур последнего поколения. Криолиполис, LPG-массаж, RSL-скульптурирование и радиочастотный липолис Трилипо. Запись по телефону 400-905.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Ну а сегодня мне думается, что эта песенка очень хорошо подходит европейцам в это лето, потому что они как раз от солнца бегут, как Дракулы, потому что им там нормально припекает. Я не знаю, как сейчас, но до этого времени нормально припекало. Говорю я это, смотрю в окно, а точнее на окно, и там по стеклу ползет клоп. Клоп же вонючий, да, на малине? Вот он, прям на форме, по крайней мере, его издалека, мне так кажется. А у нас периодически, по-моему, каждый год обязательно какой-нибудь вонючий клоп появится в студии. И я имею в виду животное, безусловно. Ничего и другого не... Он сейчас за шторину заползет, и ничего хорошего, как я его оттуда достану. Сам упадет, наверное. Ну, тут главное не раздавить, правильно? Насколько я помню, из детства дачного и малины. Вы когда-нибудь это кусали? Незабываемые впечатления. 14:07 в Москве. Калашникова здесь. Всем привет. У нас сегодня много дел. А также дождь пошел. А я потому что по-прежнему в окно смотрю. А также у нас сегодня гости. Но это 18 по московскому времени. Ладно, пока на сегодня слова на данный момент закончились. Сейчас еще поднакоплю, еще что-нибудь расскажу. Всем привет.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей.
5: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Нет, Maroon 5 прямо сейчас на Hit FM. Мы с вами просыпаемся под Wake Up Call, потому что это именно специальный такой звоночек, чтобы вас разбудить. И несмотря на то, что здесь процедура утренняя в песне описана, а у нас сейчас 14.21 в Москве, но если вздремнули на работе, вот, наверное, сейчас время проснуться.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 4000329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 14-16 градусов, днем по-прежнему до 21.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
12: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
11: Ха, а если ипотека не подходит?
12: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
11: И где это чудо?
12: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
11: О, спасибо. Уже звоню.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движение молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
14: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
15: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Тренды.
1: Большинство современных родителей предпочитает мягкость в воспитании своих детей, считая, что это положительно скажется на их жизни в будущем. Однако недавно британские ученые провели масштабные исследования и выяснили, что авторитарный подход к воспитанию с четкими границами по отношению к детям в возрасте от 5 до 7 лет положительно влияет на успеваемость детей в последующие годы. Согласно исследованиям, родители, которые практикуют мягкий стиль воспитания, сталкиваются с деструктивным поведением ребенка, что в итоге мешает сосредоточиться на учебе. Разумеется, эксперты не призывают быть очень строгими родителями, однако именно умение выстраивать границы дозволенного в будущем позволит вашим детям добиваться лучших результатов. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Блики солнечные на волне, вот что мне как-то приносит за собой эта песенка. Пианинку заказывали, иначе говоря. 14:37 в Москве, вот я, например, опять борюсь с кондиционером, а, пожалуйста, выключила, потому что опять замерзла. Я не понимаю, как люди целый день, или тем более целую ночь под кондиционером находятся. Другое дело, вот это наши еще ничего кондиционерчики. В Японии разработали кабинку, так называемый человеческий холодильник. Разработчики его так не называли, но его уже так окрестили. Это металлическая кабинка со стеклянной дверью в человеческий рост, в японский, в которой поддерживается температура 15 градусов. Ну, с плюсом, но это же очень холодно. Вот у нас 25, сейчас кондиционер стоял, мне холодно. Представляете, 15 градусов, это очень холодно. Более того, ты можешь туда зайти, присесть, и потоком воздуха температура около 5 градусов, направленным на голову, шею, плечи и спину, можно охладиться. Так что больше никогда не захочется. Чтобы человек не переохладился, через 20 минут это все само выключается. Представляете, 20 минут тебе дует температура 5 градусов еще и прям на голову. Но зато на следующий день, мне кажется, даже не надо ждать следующего дня, чтобы сопли быстренько образовались. Прям сразу можно из этой кабинки звонить и говорить: я не приду, я заболеваю, прямо сейчас я это делаю. Мне так кажется, может быть, это как-то по-другому работает для других людей. Это, правда, людям не продают. Это пока государству, там, организациям большим на них тестируют. А может подумать, это не люди. В общем, у каждого свои, конечно, предпочтения в температурных режимах. У нас самое главное – жарко на Hit FM. Даже если жарко на улице, все равно жаркое настроение, вот такое летнее, хорошее, жаркое, но при этом несущее прохладу. Вот такой парадокс. Как хотите, так и вот живите с этим. Hit FM.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по улице ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
4: Имеются ограничения.

0: 02-29-68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, а нет, хочу уже на все плюнуть. Примерно об этом Мэр Крем и Денси только что на Хит FM. Если у вас есть какое-то настроение определенное, потому что мы для вас создаем, ну, такое среднестатистическое комфортное. Нет, максимально комфортное из того, что возможно сделать. Но бывает иногда настроение, например, похуже, лиричней, драматичней, новогоднее. В общем, вот это все вы можете, опять же, взять у нас. Но у нас есть еще онлайн-станции, не забывайте об этом. Опять же, наш сайт hitfm.ru или мобильное приложение Радио Хит FM. Туда отправьтесь, найдите онлайн-станции. Может быть, какая-то на данный момент прям подойдет под ваше настроение. Это недолго. Настроение тут же отпустит или, наоборот, усугубится. И вы возвращайтесь сюда. А здесь мы играем еще к тому же, помимо лучшей музыки, которую мы знаем.
1: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Монскин на Хит-ФМ, 15 часов и 7 минут в Москве. Господа, в этом часе везде хит. Вот просто сразу вам сказала, чтобы больше уже не обращать на это внимание до самого пришествия везде хита. В какой-то момент прозвучит звуковой сигнал, и вы пишите, пишите на деревню дедушки, а точнее 925-007-1074 в качестве дедушки. Я, получается. Нет, везде хит. В качестве дедушки именно это слово и пишите, а потом уже узнаем, кто выиграл, что выиграл. Сегодня 23 число, значит, 23 везде хит выигрывает. Это почти что из серии, да какая разница, первый или 23, потому что это все практически в одну секунду прилетает. Главное тут уже, чтобы связь не подвела вас. Вот, ну а у нас музыкальные планы по-прежнему грандиозные. Зиверт вот буквально через мгновенье ворвется.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит-ФМ.

всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что?

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 14-16 градусов, днем по-прежнему до 21.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «СЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

0: каждым днем в нашей жизни становится все больше роботов. А уже этой осенью в одной американской школе на севере штата Нью-Йорк должен появиться новый необычный сотрудник. Робот-гуманоид по имени Салли. Ходить он или она не умеет, зато имеет реалистичную силиконовую кожу и длинные волосы, в состоянии сидеть и выражать эмоции мимикой. Планируется, что робоучитель будет помогать ученикам старшей школы осваивать искусственный интеллект, программирование и робототехнику. Главное, чтобы местные школьники не оказались слишком любопытными и не начали этого робота разбирать и пытаться перепрошить. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Везде хит на радио Хит ФМ.
1: А вот и мы, и я, и везде хит. И не только мы вдвоем, конечно же. Более того, везде хит совсем скоро меня покинет, потому что перейдет нашей победительнице. Я напомню, 23 сегодня число, 23 везде хит я отсчитала. И рада представить вам в эфире Дарью из Белгорода. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот она, наша прекрасная победительница. Сразу аплодисменты. Потому что, сами понимаете, везде хит практически выбрал вас. Ну, отсчитал, как минимум. А теперь давайте все вместе будем узнавать, что же вы сегодня выиграли, выхватили, как хотите, назовите. Итак, сегодня вам достается везде хит на парфюмерию и косметику.
2: Ура!
1: Ну, вот такой вот сегодня выбор у вас. Ну, а точнее, выбор никогда нет. Главное, чтобы просто выиграть. И мы вас с этим поздравляем. Благодаря Hit FM вы можете себе что-то из этого, естественно, прикупить или кому-то в подарок. И это, пожалуйста, на ваше усмотрение. Продолжайте с нами оставаться. Если есть что сказать, какие-то приветы говорите. Если нет, тогда я за вас скажу. Как?
2: Хочу передать моей любимой организации, с которой я работаю, мультичипс. Покупайте наши чипсики. Любим всех.
1: Вот так вот, например, да, пролетело. Ну, а что поделать? Приветы, они такие. Оставайтесь на связи, сейчас все буду рассказывать вам. Ну и, господа, видите, везде хит иногда еще и с маленькими бонусами врывается в эфир для вас. Поэтому не пропускайте ни за что. Будем еще играть, но уже... А я не знаю, сегодня, но уже сегодня какой четверг. Мне кажется, у вас, я не знаю, может быть, будет везде хит сегодня еще один. Ну, посмотрим там. В общем, фокус весь на эфир всегда случается.
0: Лови везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

Это Тиесто разогнал только что на Хит FM, ну и нас, соответственно, немножечко разгорячил, разогнал, чтобы не засыпали ни в коем случае. 16 часов будет через 10 минут. Вот так вот вам время кто-нибудь объявлял. Ну, я просто хотела сказать, что вот начиная с 16 часов, мы начинаем уже, можно сказать, ждать, и через 2 часа появляется Майя Мишель в студии, ну, Татьяна Ткачук, соответственно, в студии Хит FM, вот это вот все, но получилось немножечко по-другому. Вообще-то сейчас 15:50, как вы понимаете, то есть еще часик не закончился. Он настолько не закончился, что Алиф Арбан появится в этом часе, что Миша Миллер появится в этом часе, причем отдельно друг от друга, как вы понимаете. Ну, и после этого уже начнется отсчет, 2 часа, мы чем-то займемся обязательно с вами. Ну, а когда мы что-то не придумывали, да, что-нибудь придумаем, чтобы и время побыстрее летело. Не то, чтобы мы его подгоняем, но иногда чуть-чуть подгоняем. Ну, правда.

0: бабочкам можно по такую песенку с удовольствием ехать, да? Например, на велосипеде, да и в машине тоже. Бабочкам. Интересно было бы. 16 часов и 5 минут в Москве. Не думаю, что прям все сейчас и по кочкам по каким-то, а скорее по офисам, да, расселись, потому что этот четверг продолжается рабочий. Чтобы вас как следует отвлечь, потому что нам не нравится, когда вы просто работу работаете. Это что такое? Это жизнь, что ли? Мы живем, чтобы работать, или работаем, чтобы жить? Конечно же, второе. Стараемся, по крайней мере. И поэтому даже в момент самой там ответственной работы, ну, в самый-самый ответственный момент самой ответственной работы, мы вас, конечно, не отвлекаем. Но в другие моменты отвлекаем. Вот, например, в этом часе, помимо музыки, которая, с одной стороны, отвлекает, с другой стороны, конечно же, помогает вам строить и жить. Так вот, поиграем. Да, такой план.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
6: Имеются ограничения. Подробнее

0: Ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
2: За мою новую шубу, а?
1: Алексей Чадов.
3: Я миллионер!
1: Оксана Самойлова. Александр Рогов. В комедии «За любовь». В кино с 30 июля. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: да, это просьба какая-то, как вы понимаете, естественно. Ну, а какая просьба? Давай побольше музыки, давай игрушку какую-нибудь. Это все мы предоставим, безусловно. И давай прогноз погоды по Москве, это тоже у нас есть.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 14-16 градусов, днем по-прежнему до 21.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Вот, господа, вот тот самый момент, когда мы начинаем и действительно поиграем. И напомню, наш контактный номер, а точнее мессенджер 925-007-107-4 в МАКС. Пожалуйста, пишите свои ответы. Там я отсчитываю 23-й правильный ответ, который прилетит 23-е число сегодня правильное. Но это логично, чтобы ответ был правильный. И уже объявляю нашего победителя, который для себя выбирает какой-то подарок на память от Hit FM. Это может быть пляжное полотенце. Обратите внимание, у нас еще половина лет впереди. Ну, пусть меньше, но все равно. А это может быть футболка и бейсболка. В наборе, так сказать, идут от Hit FM. Это может быть дождевик. Все-таки лето дождливое во многих регионах. И это может быть, например, наша настольная игра «Спойлер все звезды» от радио Hit FM. Если вам такое надо, значит, выбирайте это. Если вам надо другое, ну, вы понимаете, как выбирают. Это-то вы понимаете. А теперь нужно разобраться в истории, которую я вам расскажу, но кривенько расскажу ее не целиком. И вот ваша задача понять, как же там на самом деле все происходило в этой истории. У вас будет три варианта развития событий там. Вы выбираете правду, пишите 1, 2 или 3 соответствующую правде циферку на наш WhatsApp. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, туда не пишите. Это уже не работает. А в наш МАКС. Вот, и я уже там, в МАКСе, отсчитываю 23-й правильный ответ. Поехали, история. В общем-то, она небольшая, она маленькая. Дайте посмотрим, где она произошла. Она произошла в Малайзии. Всем нам на заметку, ну, может быть, не всем. Ну, там женщина живет себе, поживает. И вот в какой-то момент она поняла, что поужинала она слишком плотно. У кого было? Вот и у нее было. И она решила, что, конечно, это надо отрабатывать. Ну, в зал уже неохота, вообще никуда особо далеко неохота. Тем не менее, решение сжечь лишние калории, ну, после того, как, естественно, пища улеглась, не сразу. Вот минут 20-30 она думала, так, ну, это я и обожралась, что же делать? И придумала, как сжечь лишние калории, не добегая до спортзала. Вариантики. Первый. Она помыла пол во всем подъезде. Второй. Она помыла все окна у себя в квартире. И третий. Она пошла, вышла из дома, разбила клумбу у дома, далеко не отходя. Там все перекопала, посадила. Ну, а что нет, нужно же калории отрабатывать. Как вам кажется, что было? Hit

Ну, получается, к истории возвращаемся, чтобы понять, как на самом деле было там все, события развивались. Не то чтобы события, но можно, конечно, взять это на заметку. Вряд ли кто-то из нас возьмет это на заметку. Итак, в Малайзии женщина что-то поела хорошо на ночь. Ну, не то чтобы на ночь, просто поужинала. Может, она не очень поздно ужинала, но зато она очень много поужинала. И такая думает, когда отдышалась. Думаю, ну это, конечно, обжираться так нельзя, надо теперь отрабатывать эти калории. Спортзал не хочу, на коврике дома не хочу, что же я хочу? Вышла в подъезд и перемыла весь этаж, весь пол перемыла в подъезде целиком, ну не целиком в подъезде, а целиком на этаже на своем, а судя по фотографии, это, знаете, вот многоквартирные дома с длинным коридором, вот такое вот. Она все вот это перемыла. Естественно, соседи не против. Они говорят, лопайте, лопайте, пожалуйста. Мы вам, конечно, за это платить не будем. Но если хочется сделать наш подъезд чистым, мы очень даже за. А она говорит, ничего страшного, мне не надо за это ничего. Это моя физкультура. Это мои физические нагрузки. Это фитнес мой в конечном итоге. Вот так-то правильный ответ. Она помыла пол в подъезде. А вряд ли кто-то из нас отважится на такое. Но, может быть, некоторые, наоборот, этим и занимаются свои квартирки, на две квартирки, да, помыть. И нормально. Так, я отчитывала 23-й правильный ответ. И мы давайте поздравляем нашу победительницу Юлию из Невинномысска. Которая выбирает пляжное полотенце от радио Хит FM и правильно делает, потому что оно яркое и красивое. Поздравляем.

0: Тут скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на туту, только 6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Биберекс и на Хит ФМ. 16 часов 50 минут в Москве, 23 июля продолжает заканчиваться, но уже сами понимаете, это четверг, между прочим, и для кого-то это конец рабочей недели, судя по пробкам, которые именно в четверг выстраиваться начинают в сторону области из Москвы. Я не знаю, как это работает, я не знаю, как это вы работаете, так что пятница по боку. Но в любом случае сегодня даже не будем об этом рассуждать, потому что сегодня день дачника. И если вы решили именно сегодня рвануть на дачу, а я прям лично знаю таких людей, которые так и делают именно летом, по-другому не нужно им это. Ну что поделать, вы отмечаете этот день и правильно делаете. Если вы уже на даче, привет, как там у вас смородина, поспела ли, вкусно вам там? Ну, в общем, это всех дачников с праздником. Вот это раньше была шутка. Съешь, спасим кат. Съешь дачника, спасим кат. Ну, что это такое? Ну, сейчас уже не актуально даже, да? Потому что все мы в душе немножечко дачники, если есть такая возможность.

0: Ну что, господа, получается, мысль философская пришла ко мне в голову в данный момент. Ну, я посмотрела на календарь, вот и мысль получилась. Нечаянно, совершенно ее никто не ждал. Но сейчас сдадут. 23 уже июля на календаре. Сами понимаете, это вторая половина лета. И вот ладно, там про лето можно говорить, конечно, сколько хочешь. Ну что, типа, лето заканчивается, точнее, начинает заканчиваться, оно еще ничего не заканчивается. Еще, может быть, у кого-то свадьба впереди, ничего себе, самый главный момент. Правда, летний. А вот, или там день рождения, или просто поездка, отпуск наконец-то. Ну и вообще, всего очень может быть много впереди, если рассматривать лето непосредственно. А у кого-то вообще отпуск в сентябре, например, или в октябре. Там не до лета, там сейчас просто ходишь, жарко, а потом раз и отпуск. Мы даже не про это. Мы про то, что это экватор не только лето, но еще ведь и сколько получается месяцев в году? 12, значит 6, значит большая половина года уже позади, значит меньшая половина года впереди. А вы в январе себе обещания какие-то давали на Новый год? Вот я к чему, вот она я, зануда душнила, здравствуйте. Короче, я просто про себя вспомнила, я давала одно себе обещание, вообще еще в эту сторону конь не валялся, понимаете? Вот, поэтому я думаю, а вы как там? Так же? Может быть, кто-то уже даже себе понадавал этих обещаний и что-то реализует, и даже что-то, может быть, каких-то высот добился. Или широт, или глубины. Не знаю, чего вы добивались. Но кто-то ведь, как я, да, только что вспомнил. И то потому, что ему сказали по радио. Ну, надо как-то переварить снова вот этот вот вопрос. Может быть, действительно есть время что-то доначать. Хотя бы к Новому году можем сами себе сказать. Но мы начинали, как минимум. Задумайтесь.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 14-16 градусов, днем по-прежнему до 21.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Почему именно Fastback кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. Выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 299 тысяч рублей. Только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: Стоп! Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности «Калуга», Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
9: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
11: Главное событие ко дню города Обнинска. Первый гастрономический фестиваль «Обнинск. Улица. Еда». С 23 июля более 20 гастрономических проектов, эксклюзивные блюда уличной еды из 12 регионов, развлечения для детей и взрослых. Поймай настроение города и проведи 4 вкусных дня лета с нами. С 23 по 26 июля. Площадка городского дворца культуры. 0+.
12: Организатор мероприятия – Агентство городского развития при поддержке администрации города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: сети.
1: Страх одиночества не позволяет встретить настоящую любовь. Канадские ученые провели масштабные исследования и выяснили, что люди, которые начинают искать романтические отношения и желание настоящей близости, а не из-за давления общества, чаще находят пару. Оказалось, что те, кто ищет отношения из-за страха быть одиноким, чаще всего не могут построить серьезные отношения, поскольку они испытывают тревожную привязанность и неуверенность в себе, что приводит к очередным разочарованиям. По словам ученых, секрет обретения настоящей любви заключается в честном желании быть с кем-то ради построения совместного будущего. Именно такая внутренняя мотивация позволяет встретить свою любовь. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: сказка на ночь.
1: Расскажу вам страшную-страшную сказку про зависть. Господа, жила-была в далекой-далекой стране давным-давно черная-черная зависть. Ну, может, не очень черная, но все равно темноватая. Короче, зайдем с другой стороны. Жила-была одна тетенька в далекой-далекой стране, не знаю какой, но какой-то далекой. А вот, и однажды она купила себе дорогую, очень дорогую оригинальную сумочку. Louis Vuitton. Это сказочное название, вы не знаете. Короче, купила она себе эту сумочку, но потому что поздравила себя там с чем-то, накопила денег, и вот это было дорого. И она ходила везде с этой сумочкой, выпендривалась, короче, очень бесила свою подружку, как выяснилось. Потому что однажды, конечно, она заметила, эта добрая тетенька, что сумочка немножечко поистрепалась, ну и она везде ее всем пихала, то смотрите, это у меня оригинал, ну вот это вот все происходило. И одна подружка такая приходит и говорит: знаешь что, ну, добрая-добрая тетенька, я еду тут в Париж, город такой далекий, заморский. Хочешь, я возьму твою сумку, и там в официальном каком-нибудь сервисе ее немножечко отремонтируют. Ну, так, чтобы вот здесь подтянуть шовчики какие-то, там еще что-то потерлось, вот это. Она говорит: конечно, хочу, возьми сумку. Эта подружка взяла сумку, улетела в город Париж, там походила, возвращается и говорит: на тебе твою сумку, ее починили. А тетенька смотрит, а это не та сумка. Понимаете, швы все кривые, косые, а был все ровненько, с паспортом. Все какое-то, знаете, не очень хорошее. Подделка называется это. Она своей подружке говорит: ты что это такое мне вернул? Это не моя сумка. Это какая-то дурацкая, не настоящая сумка. А та говорит: нет, это так починили. В общем, тетенька говорит этой подружке: либо мы сейчас что делаем? Либо ты раз, два, три мне за три дня возвращаешь мою сумку, либо мы с тобой больше не подружки. И вот эта подружка выбрала быть не подружками. Страшная история.

0: никакие галлюцинации, вам ничего не привиделось. Все на самом деле совсем скоро начнет происходить. У нас здесь в студии Хит FM появится Таня Ткачук, а Майя Мишель, группа Анна, фронтвумен, соответственно. Вот она уже где-то в коридоре, пойду привет ей скажу. Ну и мы появимся действительно в студии уже через 10-12 минут. Прямая трансляция на нашей страничке ВКонтакте, пожалуйста, присоединяйтесь. И вообще все у нас должно быть хорошо. Вот, Майя Мишель в студии Хит FM со следующего часа начиная, там будет и премьера, и просто поболтать.
1: Реклама. Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Комплексное лечение микозов в медицинском центре «Версаль». Эффективно, комфортно, безопасно. Центр медицинской косметологии «Версаль» на Кирова, 23. Звоните 400-905.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
5: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
4: Ха, а если ипотека не подходит?
5: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
4: И где это чудо?
5: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
4: О, спасибо, уже звоню.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Что можно сделать с 400 000 рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга. Выгоды до 400 000 рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
8: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
9: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
10: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54-70-79.
12: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
13: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: здесь, здесь.
1: Ну и что получается? Здравствуйте, господа. 18 часов и 4 минуты в Москве. Мы начинаем исключительно вовремя. Начали с песни нашей любимой, которая, между прочим, в эфире, конечно же, у нас уже есть. И Таня Ткачук.
2: Привет.
1: Моя Мишель сегодня вместе с
2: нами. Привет.
1: Ждали, ждали. Ой, я чуть не упала.
2: Не падай, пожалуйста.
1: Пожалуйста. У нас прямая трансляция на нашей страничке ВКонтакте эксклюзивно. Заходите, смотрите на красавицу нашу. Ну и как
2: это
1: дела?
2: Это про себя?
1: Нет, я про себя.
2: Слушай, ну все настолько хорошо, что прям даже не хочется хвастаться.
1: Ну а придется, потому что нам нравится. Знаешь, вот это вот, когда люди прибедняются, нам не нравится. А когда люди хвастаются, нам нравится. Мы потом сами будем, конечно, делать выводы. Хвасталась.
2: Ну что, ну у нас, значит, завтра концерт в Нижнем Новгороде на открытой площадке, в Ракушке. Собираемся дико кайфануть. Потом из Нижнего Новгорода приезжаем, концерт в Москве. Потом опять концерт в Москве, понимаешь?
1: Вся в работе.
2: Ну, получается, что вся в работе.
1: Ну, да. Работа твоя любимая, как будто бы жаловаться здесь и не надо.
2: Грех. Да. Грех жаловаться, да.
1: А мы с тобой говорили как раз после выхода альбома в прошлом году. Мы встречались, обсуждали этот альбом, вот это вот все получается. А сегодня начали с песни «На малиновой луне», «Которая не входит».
2: «Которая не входит».
1: «Не входит». Это уже, так сказать,
2: это,
1: новый.
2: Да, это уже предтеча нового альбома.
1: О, да, я так и знала. Будет? Будет скоро? Что?
2: Будет ли он скоро? Сомневаюсь. Будет ли он вообще? Да. Потому что все-таки мы мыслим уже более масштабными формами.
1: Да?
2: Неинтересно мне выпускать по релизику.
1: Почему? Ну вот, хорошо зашел. Моя любовь практически. Нет, ну а правда, на малиновой луне.
2: Нет, хорошо зашел, но он войдет в альбом.
1: Ну
2: будет,
1: и что?
2: Станет частью большей истории.
1: Ну вот. Но это когда будет, ты даже не говоришь, потому что, вероятно, и сама еще не обрядилась.
2: Ну, я думаю, что через годик, не раньше.
1: Вот, представляешь, за это время уж все песни можно представить с этого альбома, потом сказать. Это был альбом.
2: Нет, там прикол в том, что если ты выпускаешь альбом, должно быть, мне кажется, минимум 70% нового материала, иначе это не считается альбомом. Ты просто не можешь собрать старые песни, такой, хе-хей, а вот теперь это альбом. Нет, это так не работает.
1: Ну вот, значит, у тебя целый год на то, чтобы выпускать 30% следующего альбома. Уже какой-то процент мы вот, пожалуйста,
2: ну, как минимум,
1: крутим.
2: 10.
1: А ту песню, которую мы будем премьерить сегодня с Бастой, войдет в следующий альбом?
2: Не знаю. Надо будет смотреть, как складывается вот общая идея. Возможно.
1: Так,
2: песня классная.
1: Песня классная. Мы сегодня в этом убедимся, если вдруг вы почему-то по каким-то причинам не знали, потому что, конечно, можно было ее уже и послушать. Хотя
2: можно было бы уже и узнать.
1: Да, хотя можно было бы даже в конкурсе поучаствовать, но об этом и попозже. Да, правильно? Потому что, ну, что без песни беспочвенно как бы. Просто вот мы с тобой говорили, год назад вышел альбом. У каждой истории, что называется, есть год спустя. И вот год прошел. Как ощущения?
2: Ну, мы же получили лучший альбом года.
1: Да, мы хотели вас с этим поздравить.
2: Спасибо.
1: Потому что я знаю, лично знаю людей, которые реально за это голосовали. Есть такие голосования, они как бы закрыты.
2: Я даже знаю, сколько людей за нас проголосовало для того, чтобы мы победили, поэтому Муз-ТВ нам по секрету сказала, да.
1: Но Муз-ТВ...
2: Так что я немножко в шоке и очень приятно.
1: Ну, я вот конкретно знаю, что за твой альбом голосовали, про другие не спрашивала, ну, поэтому, скажем, не знаю. Вот. Мы тебя поздравляем с этим, это очень приятно, и это большая награда, ну, целый лучший альбом.
2: Это наша первая награда на Муз-ТВ.
1: Вот. Ну, и дай бог не последний. Про них заканчиваем на сегодня.
2: Да.
1: Мы на Хит-ФМ, и у нас здесь, знаешь ли, тоже. У нас, конечно, нету вот такой вот награды, но у нас есть народная любовь тоже. Будь здоров, вся страна сейчас тебя слушает и говорит: привет, Таня! Ну, ты целый год здесь не была.
2: Привет, мои хорошие. Мне, кстати, сказали, что если говорить более низким голосом и более чуть-чуть помедленнее, то это лучше воспринимается.
1: Кем?
2: Скажите, пожалуйста, дорогие слушатели, вам вот нравится вот такой мой голос? Или все-таки более естественный?
1: Ну, ты знаешь, а ты можешь вот таким же твоим голосом, который ты сейчас продемонстрировала, ну вот секса чуть-чуть выключить, а просто оставить?
2: А я даже не включала секс.
1: А он сам выбрал.
2: Я даже не включала секс. Вот так?
1: Теперь доминируешь.
2: Два режима. Генеральша и секс-работница.
1: А мы в таком духе собираемся сегодня общаться, не ждали? Сейчас немножечко охладитесь, вернемся.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2020.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А кстати, 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: есть.
1: Таня Ткачук сегодня с нами. Моя Мишель. Соответственно, басик вам понравился, как мы выяснили. Так что можешь разговаривать басом. Я такую картинку красивую поставила.
2: Да,
1: где она?
2: Хорошо, зашло.
3: Я опять превратилась в какой-то...
1: Ну, надо порепетировать немножечко все-таки. Ну, а вообще не отвлекайся на это, как пойдет. И захочется вдруг бас из себя выдавливать. Выдавливай. Вот. И хотелось тебя все-таки поздравить, наверное, уже, да? Мы перешли к личному. У тебя собака?
2: Да.
1: У тебя собака.
2: Собака, да. Девочка, зовут Фифа.
1: Фифа, естественно.
2: Фифуся. Фифон.
1: Я только не понимаю, ты совсем недавно же решила взять собаку, правильно?
2: Я ее решила взять в прошлом году. Я нашла питомник хороший, который водит эту собаку. И собака даже еще ее мама не была беременна. Я уже знала, какую я хочу собаку. Я все рассказала, мы подписали договор.
1: Да, так все серьезно.
2: Да, я встала в очередь, потому что это очень популярная порода.
1: Что за порода?
2: Лабрадудль.
1: А, вот что, почему он кудрявый, да, именно поэтому, потому что он от пуделя.
2: Да, пуделястая есть там кровь. Угу. И очень умная еще, очень.
1: А почему тебе вот именно эта порода сразу понравилась?
2: В 2017 году я поехала первый раз в Нью-Йорк.
1: Угу.
2: И там на собачьей площадке я увидела чудо-чудное, диво-дивное, вот этих собак, их там было очень много. Я не понимала, что это за порода. Мы пристали к хозяевам с моей подругой. Оказалось, что это лабрадудли. И весь Нью-Йорк был ими просто усыпан. Там это вот как раз пик переживался породный. Знаете, есть в каждом городе любимая порода собак. В каждой стране, в каждом городе. Вот в Нью-Йорке это были лабрадудли. И я, конечно, офигела от них. Я захотела себе дико. Я вернулась в Москву. А тут еще не было ни одного питомника даже. Потом появился первый в Питере. И вот сколько прошло, почти 10 лет,
1: да.
2: Только через 10 лет я решилась на этот шаг.
1: Но дело же было, наверное, не только в питомнике или его отсутствии.
2: В том числе. Ну, ее как бы можно было везти за границу, но тогда у меня не было, наверное, таких возможностей, скажем так.
1: Ну, по крайней мере, ты за одним питомником наблюдала?
2: Мне сказали, что вот там испортился питомник, там разведенцы, вот там не надо, вот там вот. И я со всеми, я же списывалась с владельцами лабрадудлей. Тихушку я проводила расследование.
1: А ты представлялась или просто?
2: Нет, я с аккаунта ноготочки писала, клянусь. Но у меня есть тайный аккаунт, там... 1900, по-моему, подписчиков у меня всего еще из старой, из прошлой жизни.
1: Ага.
2: И я его тихонечко веду. Иногда, когда мне неудобно что-то спросить, как от моя Мишель, и мне хочется там, типа, узнать обычную цену, а не как для меня, то я пишу с этого аккаунта.
1: Ах, вот оно что. То есть ты честные вопросы, честные ответы, по крайней мере, получала, потому что люди не знали, с кем.
2: Да.
1: Ну и вот, а ты узнавала, например, минусы этой породы, раз уж ты так въедливая?
2: Узнавала, да.
1: Какие минусы у этой милашки?
2: Ну, у этой милашки часто бывают проблемы с ЖКТ.
1: А.
2: С ушами бывают отиты. И как-то там это называется, плазмоз коней, суставов.
1: Короче,
2: да, но это если вдруг выведено из нездоровых особей, это опять же от разведенцев. В данном случае это серьезный питомник, давно занимается. Особи привезены как раз-таки из Америки. Родители. Вот. И поэтому, ну, пока что все в порядке. Собачка супер классная, здоровая.
1: Сколько она у тебя уже?
2: Сколько она у меня, сколько ей или сколько она весит?
1: Можешь на все на это ответить, на любое сколько.
2: Она у меня с апреля, ей сейчас 5 месяцев исполнилось, и она весит 8,5 килограммов.
1: Угу. А вот максимально она до скольки вырастет?
2: До 15.
1: Это большая собачка.
2: Это большая собачка. Я и хотела большую.
1: А, ты хотела
2: большую. Вообще хотела очень большую. А это М-ка размер, скажем так. Я-то вообще хотела XL, но у нас таких не делают.
1: Они еще разные бывают по размерам.
2: Да, да.
1: L-ки, XL-ки. А цвет один и тот же? Или ты сама выбирала?
2: Ну вот конкретно в этом помете все были разные щенки. От белых до красных. Вот цвет, который у Фифы называется красный.
1: Ну, она рыженькая скорее, да?
2: Ну, она рыженькая, но вот именно по собаководству это называется красный цвет.
1: Окей, красная FIFA.
2: Красная. Мы максимально. Red.
1: Вот, еще немножечко о ней, но чуть попозже реклама, понимаете ли, встраивается.
0: Погода на Hit FM.
4: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 14-16 градусов, днем по-прежнему до 21. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк». Парк на dogma.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Стоп. Вы реально можете сэкономить на новом ГАК прямо сейчас. ГАК «Корс Групп Калуга». Выгода до 700 тысяч рублей на модельный ряд. Комфорт, надежность и выгода только до конца июля. Подробности «Калуга», Тульское шоссе 4. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение ограничено. ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
9: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
10: Почему именно «Фастбэк» кроссовер «Амода C5»? Потому что он красивый и умный. Выразительный дизайн, продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему сейчас? Потому что лето, время путешествий, впечатлений и новых дорог. И потому что минимальная цена на «Амода C5» всего 2 миллиона 299 тысяч рублей. Только в июле. Почувствуй будущее за рулем. Приезжай на тест-драйв в Автоград. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
11: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто уезжает к морям и горам, в леса и новые города. И да, можно с собакой. JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный, невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Алтай, Карелия, Волга. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Приезжайте на тест-драйв в Автоград. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
14: Главное событие ко дню города Обнинска. Первый гастрономический фестиваль «Обнинск. Улица. Еда». С 23 июля более 20 гастрономических проектов, эксклюзивные блюда уличной еды из 12 регионов, развлечения для детей и взрослых. Поймай настроение города и проведи 4 вкусных дня лета с нами. С 23 по 26 июля. Площадка городского дворца культуры. 0+.
15: Организатор мероприятия – агентство городского развития при поддержке администрации города в рамках нацпроекта «Туризм. Индустрия. Гостеприимства».
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: А мы продолжим, господа, моя Мишель, сегодня Татьяна вместе с нами. Мы, правда, за котиков сейчас, за собачек.
1: Как обычно, да.
0: Да, потому что, ну, во-первых, такая радость. Собак в семье появилась, Фифа. Я уже даже имя выучила. Да. Фифа красная.
1: С галстуком, с белым.
0: Вот, прекрасная. Мне показалось, это уже большая собака, она еще вырастет больше, соответственно. Mm-hmm. А ты ее уже так таскаешь, как будто это большая собака.
1: Ну, я уже не могу ее таскать, кстати.
0: Да, все?
1: Уже все.
0: Как идет процесс воспитания собаки?
1: Я занимаюсь с кинологом.
0: А, ну и правильно.
1: Она уже знает сидеть, лежать, дайлап, место знает. Она уже знает чуть-чуть, жди. И есть там еще такие команды на выдержку, чтобы она еду не подбирала. Типа, смотри, ты вот так показываешь кусочек, она смотрит, не берет еду.
0: Смотри, какая умница.
1: Да.
0: Но вообще тебе кажется, умненькая собачка?
1: Очень умная. Мне кажется, у них как-то КПД ума просто прям очень приличный. Одна из самых умных пород, на мой взгляд.
0: А при этом с лабрадором же, да, у них смесь-то получается?
1: А, не совсем так. Это лабрадор.
0: Но они добрые, вот я к чему, да?
1: Пудель, золотистый ретривер и еще один какой-то терьер, я сейчас его не вспомню.
0: А, ну там намешано.
1: Да, типа не кабердога, испанской водяной собаки, итальянской водяной собаки. Я не буду врать, четвертую не помню. Но это же не чистая смесь лабрадора с вот этой породы, которая существует уже 30 лет, и все-таки вот она отпрыск уже, как это там называется, F14.
0: Боже мой, сколько у тебя информации? Ты это так готовилась, да, серьезно?
1: Я вообще не готовилась, я просто читала про это.
0: Ну, я и говорю, готовилась к покупке собаки. А у тебя же, да, кошка? Правильно?
1: У меня кошка, Миша. 16 лет ей от роду.
0: Вот.
1: Взрослая дама.
0: Представляешь, что подумала твоя кошка, когда ты притащила?
1: Тварь.
0: Говорит, она тебя ненавидит. Скажет, на старость лет, ну кто
1: мне воспитывать вот эту вот мелюзгу.
0: Ты просто предатель.
1: Ну нормально, нормально. Она это...
0: воспитывает?
1: Вспомнила, так сказать, что нужно еще и участвовать в какой-то борьбе за выживание и в конкуренции выдерживать. И как-то, мне кажется, даже приободрилась. Не могу сказать, что она скисла.
0: А, наоборот, да, еще дальше проживет.
1: Такая, я лучше. Нет, я лучше.
0: Но подружились более-менее?
1: Ну, скажем так, они... Миша, моя кошка, выбрала стратегию... игнорирование. И когда Фифа к ней не лезет, то все окей. А если Фифа лезет, то она получает по морде когтями.
0: А ведь Фифа маленькая, и она будет лезть, потому что маленькие
1: дети.
0: Она
1: уже, кстати, выучила, что нельзя лезть кошки, но иногда у нее, естественно, масло закипает в одном месте.
0: Uh-huh.
1: Вот. Раз в день, как минимум. И она такая выхватывает потом. А, точно, кошку уже нельзя трогать.
0: Ну, потом Фифа вырастет, а это совсем скоро случится, и кошка уже вряд ли будет так борзо себя вести.
1: Будет, будет.
0: Будет?
1: Да.
0: Твоя
1: воспитание. Сам характер просто жесть.
0: Ну, очень тебя поздравляю, раз это такое, раз у тебя такое развлечение. А вот, кстати, ты на гастролях постоянно, завтра улетаешь, потом прилетаешь, потом или там уезжаешь, вот это вот
1: да,
0: все.
1: Да, девочка. Девочка, которой я плачу денежки.
0: Ну,
1: девочка получает денежки.
0: Которая приходит и
1: которая приходит, которая может жить у меня дома, да, и которая прям очень хорошо любит животных и ухаживает за всеми.
0: Ну ладно, тогда решенный вопрос. Ну, вроде бы все, разобрались, теперь дальше приходим. Музыке обратно возвращаемся, тем более у нас здесь вообще-то такая важная миссия на сегодня — представить новую песню. Да?
1: Угу.
0: Мы, правда, и про первую не поговорили, с которой начали.
1: Ну, собачки же намного интереснее. Кстати, песня «На малиновой луне». Раньше там припев был, когда я только написала, там было «Там на голубой луне». Там на голубой луне. Но я, во-первых, подумала, что голубая луна уже была.
0: И была.
1: Во-вторых, я подумала, что там это какой-то костыль и не прикольно, чтобы припев дробился на такие два слова. И шел очень долгий процесс выбора цвета для луны. Что там только не было.
0: Расскажи, что было.
1: И на коралловой луне, на сиреневой луне, естественно, тоже на графитовой луне. Это вот просто все слова по слогам, которые подходили там, и на нефритовой луне, и на неоновой луне. И я перебрала просто, я не знаю сколько, все, что вспомнила. Но благозвучие победило. Все-таки на молодой или на малиновой очень красиво звучит, и я решила оставить на малиновой.
0: Ну, красиво оставила. Ты с кем-то советовалась или сама все это перебирала?
1: Я с кем бы не советовалась, я все равно делаю выбор. Я, знаешь, как советуюсь? Я советуюсь, если мне подтверждают мое мнение, я соглашаюсь. А, да. Спасибо за ценный совет. Я, конечно, советуюсь, но такая... Ты что-то мне фигню какую-то посоветовал.
0: Как же интересно поддерживать этот с тобой диалог. Вот ты приходишь, говоришь, у меня есть коралловая луна, нефритовая луна и малиновая луна. Я тебе говорю, ну, коралловая, прикольно.
1: Спасибо.
0: Спасибо, дура.
1: Ну, типа того.
0: Ну, это в скобочках, да? Это не произносится. Вот, про малиновую луну мы уже все-таки немножко поговорили, а я думала, ты смотрела в окно и думаешь,
1: а самый прикол, что через неделю, по-моему, было какое-то лунное восшествие, и была клубничная луна. Оно выглядело, она ровно как малиновая. Я думаю... Какое совпадение? Может, это хороший знак?
0: Хороший знак. Но написала ты раньше, придумала.
1: Да, раньше.
0: То есть луна тебе, собственно, не подсказывала?
1: Нет. Может быть, она вызвалась мне помочь, если я буду тупить вот еще 10 дней. Но я все-таки догадалась раньше.
0: А, ну или просто вот тебе благословение, пойдет это все в народ, на радио будет, все любимое, хорошее. И она, я так
1: и произошло.
0: Это именно она поднимается на первое место сейчас, эта песня ведь?
1: Ну, в чартах радийных поднимается.
0: Вот так-то. И поднимется, и будет первая. Хотя для нас, в нашем сердечке, она уже самая первая. А самая вторая, и то только потому, что мы ее еще не приняли. Нормально, стилю? Все хорошо?
1: Все хорошо.
0: Ну и вот, «Баста» и «Моя Мишель», «Если я буду танцевать». Вот эту песню мы прямо сейчас хотим вам представить. А потом про нее расскажем. Или сначала про нее расскажем.
1: А как время есть сейчас рассказать или потом?
0: Как хочешь, все твое.
1: Значит, случилась такая ситуация. Василий Михайлович присылает мне припев вот этой песни,
0: угу.
1: В котором некая девушка поет припев. И спрашивает меня, не хочешь ли ты принять участие в данном проекте, в данном фите? Я послушала, мне понравилось. Я говорю, конечно же, хочу. Я написала туда куплет. Я написала туда куплет, Паша Шевчук, мой соавтор, написал туда прихорус вот этот, вот, и Бас туда потом тоже написал куплет, и Паша еще сделал аранжировку, и вот такая прекрасная песня получилась, ни с того, ни с сего, месяц назад ее еще не было.
0: А сейчас мы премьерим ее на Хит FM. «Моя Мишель», «Баста». Слово я не выучил еще. Если я буду танцевать. Слушаем.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы «Хайнц» в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
7: в «Ленте».
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
12: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
13: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
14: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
16: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: здесь.
1: Таня Ткачук по-прежнему вместе с нами, моя Мишель.
2: Привет, моя хорошая.
1: Вот таким голосом она в
2: данный момент. Я сегодня пробую разные голоса.
1: И этот очень тоже хороший у тебя.
2: Да.
1: Мы вообще-то послушали песню «Баст, моя Мишель, если я буду танцевать». Запремьерили ее. Как выяснили, Баст уже сам теперь предлагает. Когда-то это было немножечко по-другому, правда?
2: Да. Вот. Не поняла, я предлагала.
1: Угу. А вот как понравилось, да? Уже третий раз, по-моему, третья работа совместная.
2: Да, третья совместная работа.
1: И уже сам. Таня, у меня
2: ну, что такое?
1: Вот так вот. А ты можешь? Ну, ты, конечно, не стала бы, наверное, так, ну, фу, если бы тебе не понравилось.
2: Если бы мне не понравилось, мне было бы тяжело выйти из этой ситуации, я честно скажу. Вот именно с Василием Михайловичем, не знаю, как я бы ему отказывала. Но в целом, конечно, периодически приходится отказывать, в том числе и большим звездам, ну, просто потому что песня не моя, не потому что она плохая, ну не моя песня, ну зачем я буду туда лезть?
1: Ну то есть, и как ты говоришь, да?
2: Не моя песня. Классная песня. Нет, я говорю обычно, начинаю с похвалы того, что мне понравилось, но не вижу себя там. Например, вот так, как-то вот так.
1: Думаешь, никто не обиделся за это время?
2: Да, обиделся, конечно.
1: Да?
2: Да, я думаю, да.
1: Ну, так, здороваются, по крайней мере, или прям сильно-сильно?
2: Ну, кое-кто со мной перестал здороваться, я не буду говорить,
1: нет,
2: кто.
1: Конечно, нет. Потом спрашиваю. Ну, вот так, ну, конечно, обидно, потому что особенно если тебя на тебя рассчитывают, у тебя вон сейчас какая планочка.
2: Рассчитывать можно только на себя.
1: Отвечаешь ты им, да?
2: Да. Когда отвечаю они... тебе, но как ты же за них говоришь?
1: Ну да, а что нет-то? Ну я бы просто представила себя на месте человека, который вот у меня песня, я вообще-то бы здоровался же артистом первого эшелона, а ты говоришь, ну не мое. Молодец, конечно, во, класс, начало, первые три ноты.
2: Хорошее вступление.
1: Рассчитывай.
2: Дальше не пошло.
1: Вот так происходит все в шоу-бизнесе. Ну, а что поделать? Ну, это, конечно же, шутки.
2: Нет,
1: но
2: надо сказать, ради справедливости, мне тоже постоянно отказывают. Так что это нормальный процесс обращения песен в природе.
1: Да, ну а главное, что кто-то отказывает, а кто-то, как Баста, уже и сам предлагает. Поэтому самая любимая певица среди нас с вами, господа, среди Басты и среди Андрея Губина, Татьяна Ткачук сегодня по-прежнему с нами. Сейчас мы ее еще достанем. Конечно, нет, немножечко хочется продолжить вот эту мысль с песней. Будет же какой-нибудь видеоряд, наверняка, клип какой-нибудь снимите. У вас пышные клипы, господа. Я тебя как группу...
2: Ну, я бы здесь, конечно, хотела снимать танцоров. Очень круто танцующих, лучший каст, потрясающе одетых. А мы с Бастой просто, вот я не знаю, чтобы мы просто не танцевали, не позорились.
1: Большая просьба не танцевать. А еще у вас же был вот в предыдущем клипе, соответственно, большой красный медведь вместо Басты. Может быть, его опять?
2: Я просто знаю этот костюм, там актер к концу смены чуть не помер. Я боюсь, что танцевать в нем нереально, но мы, конечно, попробуем. В целом, если ты хочешь сняться у нас в клипе, да, то как бы костюм он ждет, он пустует.
1: А можно в какой-то момент голову снять?
2: Конечно.
1: Да,
2: мы вообще... просто это потом вырежем, но ты можешь снять.
1: А меня в клип только что пригласили, поняли? Если вдруг увидите этого красного медведя в следующем клипе,
2: это
1: не Баста в этот раз, это я. А то Басту наряжают, а не в красного медведя. Ну, мы же так подумали, как будто бы. Хотя, знаешь,
2: конечно, там был Баст.
1: Конечно, был Баст.
2: 15 часов сидел.
1: Угу.
2: Потел.
1: С ледокола прям прибежал, да, что-то поснимался и убежал. Ну, просто ему так идет, и поэтому можно и следующий клип точно так же отработать. И, пожалуйста, запишите мои мысли. Причем ты же последнее время такая... Ну, ты всегда стильная, но последнее время чем очень. Прям вот как будто ты погрузилась в моду, тебе все это нравится.
2: Угу,
1: но тебе
2: есть такое.
1: Есть такое, да? Правильно читаем.
2: Насмотрелась.
1: На других?
2: Насмотрелась, улеглось.
1: Ага. И захотелось лучше сделать. Да. И, безусловно, что уж там я знаю, что ты работаешь со стилистами.
2: Есть такое.
1: И это модно, во-первых, работать со стилистами.
2: Уже нет.
1: Уже не модно
2: как
1: работать.
2: Как будто все сейчас все наняли стилистов, и как будто произошел какой-то овер-дизайн и овер-стайлинг.
1: Ну, кому-то хорошо, кому-то нет, кстати, между прочим. Иногда неправильно подобранные стилисты.
2: Ну, не все чувствуют, но... Вот если говорить прям про моду, сейчас как будто модно, как будто ты сам одеваешься.
1: Да, но при этом стилист работает.
2: Да.
1: А вот как модно.
2: Но я буду говорить, что сам, но да, там армия стилистов.
1: Но ты своих не скрываешь. У тебя
2: конечно,
1: два хороших
2: парня. Я очень благодарна.
1: Угу. Я просто забыла, как их зовут. Один Кирилл.
2: Вова Кравченко и Кирилл Павлов.
1: Вот так вот, да. И очень, мне кажется, они тебя чувствуют. Это же важно.
2: Это важно, да.
1: А это как-то достигается? Или это ты доверяешь? Или они, наоборот, только прислушиваются? Или это матч должен быть?
2: Ну, доверие накапливается, я бы так сказала, потому что, конечно, наверное... Хотя нет, что я вру?
1: Ну, нет,
2: три первых аутфита, которые они мне подобрали, это было точнейшее попадание в меня. Точнейшее попадание в меня. И потом, ну, просто мы пробовали это, что-то не заходило, но в основном заходило.
1: Вот мне, вот, кстати, с «Красным медведем», ты там уже с ними работала?
2: Да.
1: Вот это мне очень нравится. По картинке это просто то, как ты там наряжена и строго, и не строго. И я знаю, там твои любимые туфли поснимались в этом клипе.
2: Да, было такое,
1: я
2: да.
1: тоже люблю про моду, понимаешь? И поэтому здесь это время я вообще очень люблю следить за этим, за всем. Очень здорово получается. Твоим стилистам.
2: Респект.
1: Респект. Спасибо большое, что артистку нашу любимую красиво все это упаковываете, потому что один талант — это прекрасно, конечно. Личка милая — это прекрасно, но когда это еще и все вот так вот огранено.
2: Обрамлено.
1: Спасибо. Скоро вернемся.
0: Звезды здесь. Спонсор часа — ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Реклама.
3: Что можно сделать с 400 000 рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга выгоды до 400 000 рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности — Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
6: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54-70-79.
7: Производственная компания УО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
0: Hit FM.

0: А у нас Таня Ткачук по-прежнему в эфире. Моя Мишель, наша любимая группа. Мы, конечно, с ней обо всем. Вот уже и калории посчитали, понимаете, и моду обсудили, и ишки обсудили, что характерно. И прям за все хочется схватить.
1: Даже вареные яйца.
0: Даже вареные яйца. Ну и простые другие тоже не успели еще обсудить. А обсудим после эфира. Вот, потому что про личные мы решили
1: не говорить.
0: Все это мы обсудим после эфира. Нужно еще, хотелось мне упомянуть, что у вас по-прежнему, наверное, этот конкурс по поводу выхода песни.
1: Да,
0: есть,
1: да, мы ждем всех, кто круто танцует. И чем круче танцуете, тем больше шансов у вас станцевать с нами на концерте «Басты в Лужниках». Я там тоже буду. Мы обязательно споем все совместные песни. Приходите, танцуйте, записывайте ролики, присылайте. Куда, я не знаю. Куда-то присылайте, пожалуйста. У нас есть пост, под которым указано, куда присылать, да. Вот, поэтому танцор любименький, очень жду. Очень люблю, очень хочу.
0: А если там вот смешные, я смотрю, появляются?
1: Смешные тоже супер.
0: А ну а как вы будете выбирать? У вас же 1 августа заканчивается, насколько я понимаю, этот конкурс, уже подведение итогов. Вам нужны танцоры.
1: Послушай, мы можем все.
0: Да?
1: Да.
0: То есть ты не будешь принимать участие в выборе? Когда человек так отвечает, он точно знает, что у него есть специально обученные люди, правда?
1: Да нет, нет, конечно, будем выбирать сами.
0: Еще про концерты, если, то у тебя на следующий год уже...
1: Да, в следующем году. У нас планируется 2 больших концерта.
0: Я
1: первый,
0: правильно знаю?
1: Первый, конечно же, в Санкт-Петербурге. Мы уже знаем дату, и мы знаем место. Это Ледовый дворец 14 февраля. Приходите, пожалуйста.
0: Таня,
1: для
0: ты
1: большого...
0: уже
1: да,
0: арены.
1: Ледовый, да. И вторая арена будет у нас в Москве. Но мы еще не выбрали арену. Это будет концерт осенью следующего года. Так что вы поглядывайте там за появлением билетиков, ребята, тоже.
0: Когда ребята выберут вообще-то площадку, которую вообще-то еще не выбрали. Слушай, ну а у тебя и в этом году уже была какая-то большая площадка, да?
1: Была большая, да. Мы собрали 10 тысяч, хотим собрать больше.
0: Угу. Ну я уверена, что у вас это получится, потому что надпись «Sold out» я тоже уже видала на ваших афишах. Что же, это прикольно. И вот в связи с этим такой вопрос. Ты чувствуешь, что ты уже подобралась к какой-то вот вершине, которой шла всю жизнь?
1: Нет, не чувствую.
0: А что, нужно больше сделать или такой вершины нет?
1: Я пока не знаю, есть ли такая вершина. Мне кажется, что я добилась всего, чего хотела, но вершины я все еще не вижу. Как будто бы недостижима эта вершина. Видимо, это вот у перфекционистов, у творческих людей. В принципе, ты как будто стоишь на эскалаторе, он едет вниз, а ты идешь вверх. И нужно... Это постоянное движение, да. Мы как акулки немножечко. Выживаем только в движении.
0: Ну, а тебе сам процесс прикол? Ну, то есть ты
1: как, ну, конечно.
0: У тебя нет цели, только путь?
1: У меня есть цель, но она довольно такая истина где-то рядом. Вот так я бы сказала.
0: И потом ее можно поменять, да? А у тебя есть такое, что вот если ты идешь...
1: Я считаю, что люди, которые перебываются, которые вот все-таки не поддаются только принципам...
0: Ну, как я, например,
1: это умнейшие люди.
0: Yes!
1: Это люди с высоким эмоциональным интеллектом, потому что категоричность, конечно, это для...
0: Для других
1: для
0: людей.
1: Других для людей. Других не буду людей. Их называть по-другому.
0: Хорошо, я успела сказать, что я как раз...
1: Так что переобуваемся в воздухе, ребята. Менять решение — это нормально.
0: Более того, это по-человечески. И это вообще спасает некоторым репутацию жизни, многое другое.
1: Да, факт.
0: Но мне так кажется, ну, со стороны, что ты прям сейчас вот, ну, не то чтобы на пике, желаем, чтобы пик стал еще выше. Но...
1: Начало прайма, назовем это
0: как
1: так.
0: Как будто бы, да?
1: Да.
0: И ты и во внешности, и глаз горит, и устал как надо.
1: Это самое главное, чтобы глаз горел.
0: Угу.
1: Очень боюсь потухших глаз, видела у артистов, выглядит страшно.
0: А у тебя есть план Б на этот случай?
1: Да, буду делать мебель. Правда? Очень дорогую, которую никто не сможет себе позволить. Растить собак.
0: Ага.
1: Ну, надо еще заработать на дом.
0: А ты умеешь делать мебель?
1: Ну, вообще надеюсь, что план Б никогда не наступит.
0: Нет, это понятно.
1: Нет, но у меня есть идеи.
0: А, идеи есть. Ну, у меня тоже идеи. Я вот тебе рассказывала про свои идеи. Я даже их осуществляю, а дальше куда прилепить, не знаю. Поэтому учись делать мебель, я не буду тебе говорить. Мне кажется, все сложится именно по плану А. Да?
1: Ну, по крайней мере, складывается.
0: Есть ощущение, что тебе это никогда не надоест?
1: Есть ощущение, что иногда, конечно, я разочаровываюсь в себе и в профессии. Это очень страшное ощущение. Но они бывают в какие-то периоды депрессии и длятся не очень долго. пока что. Угу. Это очень радует. Поэтому на такой негативной ноте не будем заканчивать. Сейчас все хорошо. Ну, конечно, вот это тоже по-человечески, что у тебя даже вот несмотря на то, что все хорошо, иногда ты начинаешь и сомневаться в себе, и испытывать, не знаю, какие-то кризисы творческие, и не знаешь, куда идти иногда, куда дальше творчески двигаться, так тоже бывает. Поэтому это нормальный жизненный процесс. Мы не роботы, мы не куклы. Такие вот мы артисты.
0: Ну, артисты вы, конечно, да, еще и капризненькие бываете.
1: Конечно.
0: Ну да. Но вот смотри, давай, чтобы на вот этой вот ногте философской не заканчивать, давай еще глубже уйдем в философию, а точнее, наоборот, из нее выйдем.
1: В абсурд.
0: Да, давай в абсурд. Вот представь, тебе 80.
1: Да.
0: Ты себя 80.
1: Я очень хорошо себя представляю 80, потому что по всем признакам я все-таки буду долго жить.
0: Угу.
1: Я себя представляю вот в этих же вещах. Я надеюсь, что я останусь того размера. Вот я сейчас стану.
0: Так.
1: На мне кожаные штаны. Вот это я в 80.
0: Так, а у нас камера работает, господа, поэтому вот смотрите. Ничего себе! Ты похудел, что ли, опять?
1: Так что в 80 представляю себя в тех же инвестициях, которые я сейчас делаю в свой гардероб. Такой модной старушкой, немного городской сумасшедшей.
0: А шляпа и морковная помада?
1: Ни за что. Ненавижу шляпы, морковную помаду тоже не люблю. Но фиолетовые волосы, кстати, как вариант.
0: Я не знаю, тогда тебе фиолетовые волосы, я буду в шляпе.
1: Хорошо, с морковной помадой.
0: И вот в этих вот перчаточки,
1: да,
0: в
1: сеточку. Да, ой, да, с обрезанными пальчиками.
0: Ну, ты с обрезанными, я целиком, так чтобы они очень плохо вот здесь вот на самых пальчиках сидели.
1: Да, скукоживались.
0: И мы пойдем в театр.
1: Ой, да, обязательно, обязательно.
0: Ой, скорее бы старость, да?
1: Ну и до нее еще жить и жить.
0: Да, тем более пока работать и работать. Вот завтра, например, у человека Нижний Новгород, а она здесь ерундой занимается.
1: Выбираю морковную помаду.
0: А причем мне, да. Как выяснилось. Таня Ткачук, моя Мишель, сегодня вместе с нами. Спасибо тебе огромное, что захаживаешь. Могла бы и почаще, конечно, так тебе.
1: Спасибо, зовите, конечно, почаще. Буду и почаще
0: приходить. А мы звали. Мы тебя в этот раз сколько? Месяц звали?
1: А я не знала об этом.
0: А, да? Ну, привет твоим менеджерам. Спасибо, и правда, и приходи почаще. Ну и творческих этих, не то что успехов.
1: Вершин.
0: Вершин, вершин. А тут только не забудь нас, пожалуйста. Мы твои преданные слушатели.
1: Обязательно. Не забуду.
0: Не забудет. Нас не забудет, господа. А мы летим дальше, тоже помним про нее.

0: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары, детские

0: предложение не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
7: «Лента».
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 14-16 градусов, днем по-прежнему до 21.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «СЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Главное событие ко дню города Обнинска. Первый гастрономический фестиваль «Обнинск. Улица. Еда». С 23 июля более 20 гастрономических проектов, эксклюзивные блюда уличной еды из 12 регионов, развлечения для детей и взрослых. Поймай настроение города и проведи 4 вкусных дня лета с нами. С 23 по 26 июля. Площадка городского дворца культуры. 0+.
7: Организатор мероприятия – Агентство городского развития при поддержке администрации города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: О пользе ароматерапии во время сна сказано немало слов, однако действительно ли это полезно? На этот вопрос попытались ответить немецкие ученые, которые в течение 2 недель проводили эксперимент на 140 добровольцах. Сначала исследователи оценивали их качество сна без ароматерапии. А затем эксперимент повторили, но на этот раз участники спали со специальным устройством, которое подавало в их нос запахи лаурина, апельсинового запаха и один специально созданный для экспериментов. В итоге результаты показали, что аромат апельсина действительно положительно влияет на сон и общее самочувствие. А вот остальные запахи, наоборот, ухудшают состояние здоровья. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит-ФМ.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на Радио Хит-ФМ. 19.34 в Москве. Всем привет и отличного вечера. Начинаем с вами «Большой релиз». Чуть позже обычного мы его начинаем. Просто Таня Ткачук приходила в гости, группа «Моя Мишель». Целый час в эфире провели. Вместе с ней потом тут были съемки, интервью и так далее. Вот и задержались. Но, кстати, запись беседы с «Моей Мишель» уже очень скоро появится на сайте hitfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Поэтому, если не послушали, если пропустили по каким-то причинам, то ловите эту самую запись там. Ну а мы начинаем, как я уже говорил, большой релиз, полное погружение в музыку. В следующие 2.5 часа хиты, новинки, премьеры. А еще хиты без правил, чарт спешл и даблтрек. Вот к разделу даблтрек мы приступаем прямо сейчас. Две песни одного артиста или группы. Но сегодня диджей-проект вместе с нами. Вот и услышим две их работы. Эвалон и Рокстон. Песни «Vertigo» и «Something to Believe In». Впереди.

0: Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 101-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия. Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также и на информации, подлежащей раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это One Republic на Hit FM. Give me something в 19.51 по Москве. У нас есть кое-что для вас, друзья. Это, конечно, музыка. Море, океан музыки. До финала этого часа The Bass Dangerous. Вспомним эту классную, позитивную работу. Но чуть раньше Avia, Meet Me in the Dark. Не пропустите. Плюс не пропустите хиты без правил. Уже в следующем часе. Там будут сражаться две новые песни за попадание в эфир. Вам решать, какая новинка в итоге победит. Поэтому заходите в нашу группу ВКонтакте. Находите пост на тему хитов без правил и голосуйте за тот свежак, который вам понравится больше.

0: Hit FM.
1: Бауса на Hit FM только что и Magnetic. Начало 9 в Москве. Нам с вами пора провести хиты без правил.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.
1: Начинается музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки. Их две. И в этом часе они будут бороться за место в нашем плейлисте. Вам решать, какая новинка в итоге победит. Поэтому заходите поскорее в нашу официальную группу ВКонтакте, находите пост на тему хитов без правил и голосуйте. Поддержите тот свежак, который вам понравится больше. Под номером один песня Energy. Это Гордо. Гордо и песня про энергию, Energy, под номером один. Под номером два. Ужель и Temptation. Мы стартуем.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
6: «Корона».
7: Имеются ограничения.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: без правил.
1: Все верно, хиты без правил на Hit FM. Тут сражаются лучшие мировые новинки. Бьются они за попадание в наш трек-лист. Место свободное только одно. И займет его тот свежак, который заручится максимальной поддержкой с вашей стороны. Поэтому заходите в нашу официальную группу ВКонтакте для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня проект Гордо и работа Energy. Энергия от Гордо под номером один. Под номером два. Ужель и трек Temptation. Уже 20:20 в Москве. Мы продолжим уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Производственная компания УОО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движение молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. Экспедиция. ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома. Мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года. Чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
0: Hit FM.

0: Хит Ньюс. Открытие. Пользователи соцсети любят делиться результатами своих спортивных тренировок с подписчиками. Кто-то пытается таким образом собрать и монетизировать аудиторию, другим просто хочется мотивировать окружающих, но, как показало недавнее масштабное исследование международной команды ученых, жизнеутверждающие ролики о фитнесе и тренировках могут приносить вред самооценке и привести к росту угнетающих сравнений. В основном это касается молодой аудитории в возрасте до 33-35 лет. Зато с увеличением возраста подобные публикации могут в самом деле мотивировать заняться собой. Имейте в виду. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил. Хиты без правил на Hit FM финал. Тут мы сталкиваем лбами лучшие мировые новинки. Те, в чью пользу приходит большее количество ваших голосов в нашу официальную группу ВКонтакте, получают уникальное право прозвучать целиком на самом хитовом радио. Интересно, кому повезет сегодня? Напомню, на радио ринге в этот четверг встретились Гордо, песня Energy. И Хугел или Ужель, песня Temptation. Гордо либо Хугел, кто же победит в итоге? Давайте это узнаем прямо здесь и прямо сейчас в режиме реального времени. Посмотрим в наш паблик ВК и займемся подсчетом голосов, которые на протяжении всего этого часа приходили в нашу группу. Итак, с разницей в 6 голосов в этот четверг, 23 июля, в Муз-баттле побеждает Гордо. Гордо, ну и фанфары, конечно же. Песня Energy получает право прозвучать целиком на Hit FM в этом часе. Поэтому Гордо мы поздравляем и включаем тот самый трек.
1: Хиты без правил.
0: Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в ленте.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
14: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Тур Моторос».
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и масс

Это большой релиз на Hit FM. Как всегда в это время, после 10 по столице, мы с вами переходим в специальный хит-парад. Тут мы мониторим чарты других стран. Сегодня в четверг, вашему вниманию, музыкальный топ Швейцарии. Давайте узнаем, кто у них там на вершине. Ну, начнем не с самого верха, а с 11-й строчки. Здесь песня, которая вот уже несколько месяцев пребывает, ну, где-то в районе 15-5 места, вот в этих пределах. Песня New Religion на 11-й строчке на этой неделе тоже весьма неплохо. Bebe Rexha и Faithless.

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
4: За мою новую шубу, а?
3: Алексей Чадов.
5: Я миллионер!
3: Оксана Самойлова. Александр Рогов. В комедии «За любовь». В кино с 30 июля. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Сегодня мы с вами изучаем хит-парад Швейцарии в нашем специальном чарте. Перемещаемся на шестую строчку. Мы с вами все ближе к вершине. Совсем скоро узнаем, кто же занял первое место. Но это чуть позже, ближе к концу этого часа. Не пропустите. Пока же шестая позиция. Как насчет ямайских ритмов и мелодий? Я думаю, никто не против. Поэтому поехали. Шестое место чарта Швейцарии.

0: еда.
1: Ни одно лето не обходится без стаканчика пломбира, который вкуснее всего есть в жару. Тем временем столичные медики напомнили, сколько порций мороженого в день можно съедать без опаски. По словам экспертов, людям, которые не следят за весом, можно позволить в день до 300 граммов мороженого. То есть максимум 2-3 стаканчика пломбира. А тем, кто следит за питанием, эксперты рекомендуют съедать по одной порции мороженого в день. И не забывайте, что в любимом десерте много калорий и сахара. А потому в день мороженого лучше убрать из рациона шоколад и другие сладости. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru. The new. Hit. The new hit. Bauer. Calling out for you.

Всем еще раз привет, это большой релиз, это чарт спешл и лучшее из хит-парада Швейцарии. На очереди песня под номером 5. Тот самый случай, когда трек сперва набрал популярность в сети, а уже потом попал и на радио, и на телевидение, и так далее. Я помню, был какой-то период, когда каждый второй рилс с участием этого трека. Он называется Self-Aware. Это Temper City, Швейцария, номер 5. Чарт спешл.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2020.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
10: Время новостей.
11: Главы внешнеполитических ведомств двух великих держав – России и США – Сергей Лавров и Марко Рубио – провели переговоры на полях мероприятий «АСЕАН». Сергей Лавров подчеркнул недопустимость дальнейших поставок вооружений Киеву. Стороны также обсудили развитие совместных проектов, приветствовали возобновление полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА и высказались за нормализацию работы дипломатических миссий двух стран.
10: Время новостей.

0: HitFM.
1: Это большой релиз на HitFM. Будем уже финалить наш специальный хит-парад и в целом шоу «Большой релиз». Напомню, сегодня мы с вами изучали чарт Швейцарии. И вот, наконец, добрались до вершины. Впереди трек номер один. Уже вторую неделю подряд в этой стране на первом месте, на самом почетном месте. Работа «Moving to the Sun». Сейчас будет много ритмов, движухи, танцев, веселья. Ну, короче говоря, вы поняли. «Moving to the Sun» номер один в Швейцарии. Это «Хугел Ужель» и «Ультра на Т». Послушаем дальше эту мега-крутую песню. И на этом будем прощаться с вами. До следующей недели, до понедельника, до 6 вечера по Москве. Всем пока!

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Еда. Лето продолжается, и охлажденные напитки сейчас переживают свою прайм-эру. Не все они полезны для здоровья, и на этот раз от медиков досталось холодному кофе. Дело в том, что эти напитки, помимо, собственно, кофе и льда, содержат в себе немало добавок, вроде сладких сиропов, карамели, сливок, мороженого и шоколадных соусов. Если пить такие кофейные коктейли время от времени, это не принесет вреда для здорового человека. Однако избыток калорий может привести к набору лишнего веса. Эндокринологи рекомендуют употреблять такие напитки без сиропов и сладких добавок, а еще не пытаться заменить ими обычную чистую воду, чтобы не вызвать обезвоживание организма. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Тренды. Каждый язык по-своему красив, но настоящим лингвистам этого мало, и они регулярно составляют рейтинг самых необычных и красивых слов мира. На этот раз в список лучших вошли 223 слова из 75 языков, а лидером стало выражение «кайтиакитанга» из языка новозеландских маори. В простом буквальном переводе оно означает охрану или защиту, но на самом деле обладает гораздо большей глубиной смысла. Это философия защиты и заботы об окружающей среде для нынешних и будущих поколений. Отличный способ пополнить свой словарный запас и потренировать дикцию. Напомню, звучит это слово как кайтиакитанга. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой

0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2004. Кеймаро. Yes.
1: Come on.

0: Гаджеты.
1: У многих из нас часто возникает ностальгия, в том числе по гаджетам прошлого. Однако, если старшее поколение все чаще избавляется от старых вещей, то молодые люди начинают с энтузиазмом скупать их за большие деньги. Так, российская молодежь все чаще выбирает MP3-плееры, пленочные фотомыльницы и виниловые проигрыватели, превращая их в модные аксессуары. По мнению экспертов, дело в желании новых и ярких тактильных ощущений, а также в погружении в эстетику прошлого. При этом покупка таких товаров с рук – это еще и способ сэкономить порядка 30-40%, хотя на первом месте все же стиль. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Путешествия.
1: Летний сезон отпусков продолжается. Это значит, что многие россияне планируют отправиться в яркое путешествие. Однако, чтобы не вернуться после отпуска с чувством усталости, столичные психологи рекомендуют пересмотреть свой подход к отдыху, а именно отказаться от перфекционизма. Постарайтесь отключить синдром отличника и не пытайтесь распланировать весь отпуск по часам, чтобы увидеть все интересные места за небольшое количество дней. Помните, что такой подход к отдыху в итоге приводит к еще большему стрессу для организма. Лучше всего использовать технику «недели без брони». Заранее перед поездкой выберите не три, а одну-две ключевых активности, которые для вас действительно важны. Все остальное время сознательно отдайте под спонтанность. Рестораны, прогулки, поездки. Решайте на месте и по настроению. Такой подход вернет вам контроль над временем, а также позволит начать жить в моменте. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой информации.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Hit FM.

0: Хит Ньюс. Открытие. Не все хотели бы в этом признаваться, но иногда так и хочется расплакаться на рабочем месте. Причиной может стать что угодно, от дедлайнов до отсутствия мотивации трудиться дальше. Однако, как недавно выяснила международная команда ученых, слезы на работе – это не слабость, а естественная эмоциональная реакция на стресс, перегрузки и конфликты, и считается вполне здоровым способом снять напряжение. Сообщается, что с этим сталкивается от 30 до 70% сотрудников по всему миру. При этом чаще всего плачут работники, имеющие дело с постоянным общением с людьми. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.